тебе, что люблю тебя безумно я, что готов каждый миг, каждый час

разлук с тобой. Буду помнить только я один.

0: это никогда не полюблю.
1: Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

снился Дон, и ты над ним. Сквозь бури и метель к нам пришел февраль, как праздник.

Поле, я твой тонкий колосок.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер TU-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений. Радио Благовестие. В Москве 6 утра. Радио Благовестие представляет проект «Великая Россия. Великая литература». Андрей Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля». Читает Сергей Чунишвили.
1: Глава 18. Самая печальная, так как в ней беда гибнет. На этот раз уже безвозвратно. Вот я и пошел сторонкой. Иду. День прошел, ничего, а к ночи пал туман. Такой туман, ничего не видно, хоть глаз выколи. Со всех сторон сигналы, гудки, сирены воют, звонят колокола. Тревожно, но зато, знаете, весело. Да только недолго продолжалось это веселье. Слышу, летит на нас быстроходное судно. Пригляделся, вижу, миноносец на полном ходу. Я право на борт, смотрю, и он право на борт. Я влево, и он влево. И вот, понимаете, страшный удар. Борта затрещали, вода хлынула на палубу, и беда, рассеченная пополам, стала медленно погружаться в пучину. Ну, вижу, конец. «Фукс», — говорю я, — «берите спасательный круг и плывите прямо на Вест, здесь недалеко». «А вы», — спрашивает Фукс, — «а мне», — говорю, — «некогда. Вот запись нужно сделать в журнале, с судном попрощаться, а главное, мне туда не по дороге». «И мне, Христофор Бонифатьевич, тоже не по дороге. Не тянет меня туда». «Напрасно, Фукс», — возражаю я. «Там все-таки берег, различные красоты, священная гора Фудзияма». «Да что красоты», — отмахнулся Фукс. «Там с голоду ноги протянешь. Работы не найдешь, а по старой специальности, по карточной части, мы против них никуда не годимся. Обдерут как липку, по миру пустят. Уж я лучше с вами». И так меня тронула эта верность, что я ощутил прилив сил. «Эх, думаю, рано панихиду петь». Осмотрел размеры повреждений, достал топор. «Аврал, командую, все наверх! Снасти долой, рубить мачту!» Фукс рад стараться, такую энергию проявил, что я просто удивился. Да и то сказать, ломать не делать, душа не болит. Ну и не успели мы оглянуться, пальма наша уже за бортом, Фукс прыгнул туда, я ему передал кое-какие ценности, бросил спасательный круг, компас вместе с нактоузом, пару весел, анкерок воды, из гардероба кое-что, а сам все на палубе, на беде. И вот чувствую, настает последняя минута, корма вздыбилась, корпус погружается, сейчас нырнет. У меня слезы прызнули из глаз. И тут, знаете, я хватаю топор и с собственной рукой вырубаю кормовую доску с буквами. Ну, а затем в воду и к Фуксу на пальму. Сажусь верхом и наблюдаю, как океан поглощает остатки моего многострадального судна. И Фукс наблюдает. И вижу, у него тоже слезы на глазах. Я протянул ему руку. «Ничего, — говорю, — не унывайте, мы еще с вами поплывем. То ли еще бывает». «Да. Ну, знаете, посмотрели еще на то место, где волны сомкнулись над судном и стали устраиваться. И представьте, устроились не без удобств. Конечно, после яхты чувствуется некоторый недостаток комфорта, но все же самое необходимое было у нас. Установили компас, соорудили кое-как парусишко из старой тельняшки, спасательный круг на ветку повесили, а кормовую доску я вместо письменного стола приспособил. В общем, все хорошо, только вот ногам мокро. И вот однажды видим сзади за кормой дымок. Я уж думал, опять тот миноносец, но оказалось, что это просто купец, бродячий пароход под английским флагом. Я не хотел просить о помощи, как-нибудь, думаю, сам доберусь. Но тут так получилось. Я, как заметил судно, сразу же достал письменные принадлежности и стал делать соответствующую запись в вахтенном журнале. А капитан этого парохода со своей стороны, заметив нас, взял подзорную трубу и, понятно, обнаружил не совсем блестящее положение нашего судна, если можно назвать судном подобное сооружение. Но он все сомневался, идти ли на помощь, поскольку мы не проявляли признаков паники и не подавали соответствующих сигналов. Вот тут-то, понимаете, обстоятельства и сложились так, что он неожиданно изменил свое решение. Я, видите ли, как раз в это время закончил запись и поставил свой временный стол, так сказать, стаймя. И вот буквы блеснули, капитан увидел слово «беда» и принял его за призыв на помощь или за сигнал бедствия, что ли. Ну, повернул к нам, а полчаса спустя нас уже подняли на борт, и мы с капитаном за чаркой рома обсуждали этот забавный случай. Да, пальму я ему подарил, он ее в салоне приказал поставить, весла, компас тоже отдал, а себе оставил круг и кормовую надпись. Все-таки, знаете, память. Ну, посидели, он рассказал, что идет в Канаду за лесом, потом о новостях поговорили, потом он ушел, а я остался еще почитать свежие новости. Сижу, перелистываю газеты. Ну, что там в газетах? Больше все объявления, сплетни, всякая дезинформация. И вдруг заголовок на всю страницу. «Налет с воздуха. Преступник бежал». Я заинтересовался, понятно, читаю и вижу весь этот шум из-за лома. Он, оказывается, на своем змее снизился возле самой Фудзиямы. Тут, конечно, собралась толпа, змея разорвали в клочья, разобрали на память, а змей-то ведь был из газет. Ну и взялась за это дело полиция. Обвинили лома в незаконном провозе запрещенной литературы. Я не знаю, чем бы это закончилось, но тут, к счастью, небо покрылось тучами, разразились глухие подземные удары. Толпу охватила паника, и все разбежались в ужасе. На склоне священной горы только и остались мой старший помощник Лом и чины японской полиции. Стоят, смотрят друг на друга. Земля под ними колеблется. Это, конечно, необычное состояние для поверхности нашей планеты, и у многих оно вызывает различные проявления страха. Но Лом, он, знаете, всю жизнь на борту привык к качке. Ну и не сумел надлежащим образом оценить грозную силу происходящего. Пошел не спеша вверх по склону горы. А тут, понимаете, как это говорится, земля разверзлась, и широкая трещина легла между беглецом и погоней. А затем все покрылось хлопьями сажи и мраком неизвестности. Полиция потеряла следы Лома и теперь ищет его. Но тщетно.

Глава 19, в конце которой неожиданно появляется Лом и поет про себя. Вот, собственно, и все, что я узнал из газет. Но, знаете, и этого достаточно, чтобы расстроиться. И так не сладко, шутка ли? Судно потерял, а тут еще товарищ и помощник попал в такую историю. Была бы яхта, плюнул бы на кусак и пошел бы выручать Лома. А теперь жди, пока придешь в порт назначения. И оттуда надо как-то выбираться. И в кассе у нас с Фуксом не густо, и пароход идет медленно. Я к капитану. Нельзя ли, говорю, прибавить ходу? Рад бы, отвечает тот. Да у меня кочегаров мало, не справляются, еле пар держат. Ну, знаете, я подумал, с Фуксом посоветовался, отдохнули еще денек и нанялись кочегарами. Жалование, конечно, небольшое, но, во-первых, на стол не тратится, а, во-вторых, за работой все-таки не так скучно, да и пароход скорее пойдет. Ну, встали на вахту, спецовки там не дают, а у нас только и осталось что на себе. Ну, разделись, в целях экономии остались в одних трусах. И это, впрочем, и лучше, жара там в кочегарке. А вот с обувью плохо, под ногами уголь, горячий шлак, разуться жарко. А обуться жалко последние ботинки погубить. Но мы, знаете, не растерялись. Взяли 4 ведра, налили воды, и так-то славно получилось. Стоишь в них, в ведрах-то, как в галошах. А если уголек какой упадет, только пшик, и все тут. Я в кочегарке справлялся легко, мне не впервой. А Фукс, вижу, сдает. Набил полную топку, уголь спекся корой. Он его ковыряет лопатой. «Эх, говорю, разве здесь лопатой что сделаешь? Здесь подломать надо. Где лом?» И вот, поверьте ли, слышу за спиной кто-то глухо так. «Есть лом к вашим услугам». Обернулся, смотрю, из кучи угля вылезает мой старший помощник Лом. Тощий, черный, небритый, но все же Лом собственной персоной. Я, знаете, так и сел от неожиданности. Ну, понятно, облобызались, Фукс даже слезу проронил, дочистили втроем топки, уселись, и Лом рассказал о своих злоключениях. В газете о нем все верно писали, кроме налета и злого умысла. Какой там налет, просто ветром занесло. Да. Ну, а когда колебания почвы прекратились, он спустился в город, идет, боится, оглядывается по сторонам, и куда ни посмотри, полицейский, куда ни повернись, шпик. Может, знаете, если бы он сохранил спокойствие, удалось бы проскользнуть незаметно. Но тут столько нервных потрясений, ну и сдрейфил парень, стал прибавлять шагу и сам не заметил, как пустился бегом. Бежит, оглядывается, а за ним бегут шпики, жандармы, полицейские, мальчишки, собаки, рикши, автомобили, крик, гам, топот. Ну и куда тут податься? Он, знаете, вниз, к морю. Забрался в угольную гавань, закопался в уголь и сидит. А тут как раз этот пароход встал под погрузку. Грузят там по канатной дороге, цепляют прямо ковшом, сколько захватят. А над пароходом ковш опрокидывается. Вот, знаете, и захватило Лома. Только он очнулся, хотел выскочить из ковша. Думал, знаете, опять его ловят. А ковш уже поехал, потом перевернулся. А Лом даже ахнуть не успел и хлоп в бункер. Пощупал руки-ноги, все цело. Уйти некуда, дышать есть чем. Ну и решил использовать вынужденное бездействие, выспаться хорошенько. Закопался в уголь и заснул. Так и спал, пока не услышал моей команды. Да. В общем, все к лучшему получилось. Экипаж беды опять соединился, и мы стали строить планы возвращения. Тут и вахта подошла к концу. И вот я поразмыслил. Мы-то с Фуксом попали на пароход законным порядком, как потерпевшие бедствие. А Лом, во-первых, заяц, а во-вторых, вроде беглого преступника. Кто его знает, этого капитана? Пока по-хорошему и он хорош, а узнает об этой истории, выдаст Лома властям, а потом выручая его. С Ломом я посоветовал, сидите, говорю, тут. Вы теперь привыкли, покушать мы вам принесем. А вахту вместе будем стоять. Оно и нам полегче. Все-таки 33% экономии сил. Да так и безопаснее будет. Ну, Лом согласился без споров. Только, говорит, скучновато будет.
там темно, а я теперь выспался, не знаю, чем заняться». «Ну, возражаю я, это можно придумать. Стихи хорошо в темноте сочинять. Или вот попробуйте до миллиона считать, это очень помогает от бессонницы. А можно петь, Христофор Бонифатьевич?» — спрашивает он. «Да как вам сказать, — говорю, — особенно я не рекомендовал бы. Но если нравится, пойте, только про себя». «Да, ну достояли вахту, сменились, Лом назад в бункер полез, мы с Фуксом на палубу. Вдруг, смотрю, вылетают кочегары, как ошпаренные. Я спрашиваю, что случилось? Да там, — отвечают они, — в бункере какая-то нечисть завелась. Воет, как сирена, а что воет, непонятно. Ну, я понял сразу. Постойте, — говорю, — я спущусь, выясню, в чем там дело. Спускаюсь, слышу. Действительно, звуки ужасные. Мелодия несколько неопределенная, слова не очень складные. Но голос... Голос, не знаю, как вам и передать. Я раз на Цейлоне слышал, как слоны трубят. Так то было райское пение. Да, прислушался я и понял, что это Лом поет. Ну, полез в бункер. Хотел отчитать его за несоблюдение осторожности. И пока лез, догадался, что сам виноват. Опять, знаете, не точно отдал распоряжение. Всегда у меня с Ломом на этой почве недоразумение. Лезу и слышу. «Я старший помощник с корвета, беда, его поглотила морская вода, и вот я теперь на чужом корабле сижу, как преступник на жестком угле». И ничего, знаете, не скажешь, действительно про себя поет, все верно. Вот только насчет корвета он, конечно, несколько преувеличил. Какой там корвет? А впрочем, это своего рода украшение речи, и в песне это допускается. В рапорте, в рейсовом донесении, в грузовом акте, конечно, такая неточность неуместна. А в песне почему же? Хоть дредноутом назови, только солиднее звучать будет. Я все-таки Лома остановил. «Вы, — говорю, — не так меня поняли, дорогой. Вы лучше про нас пойте. Только чтобы никто не слышал, а то как бы неприятностей не вышло». Ну, замолчал он, согласился. «Верно, — говорит, — вы разрешили, а я и не подумал, не стану я больше петь. Я уж лучше посчитаю». Вылез я, успокоил кочегаров, объяснил, что, мол, это в топке огонь гудел. «Это и механик подтвердил. Бывает, — говорит, — такое явление».

0: 20, в которой Лом и Фукс проявляют неосмотрительность в покупках, а Врунгель практически проверяет законы алгебры. И вот, наконец, прибыли мы в Канаду. Мы с Фуксом сошли, распрощались с капитаном, а ночью и Лома контрабандным порядком переправили на берег. Сели в тихой таверне, обсудили положение и соображаем, как дальше добираться. Маршрут нас не смутил. Решили так. Из Канады в Аляску, из Аляски через Берингов пролив на Чукотку, а там мы дома, там уж как-нибудь. В этой части план утвердили. А вот средства передвижения заставили призадуматься. Тут зима, знаете, реки стали, снег кругом, железных дорог нет, на автомобиле не проедешь, пароходам это надо ждать до весны. Мы посоветовались и решили купить нарты. Ну и там, что попадется, олени или собак, ну и разошлись промышлять в разные стороны кто куда. Я за нартами отправился, Лом пошел искать оленя, а Фукс взялся собак доставить. Нарты мне попались прочные, красивые, удобные. Лом несколько меньше преуспел, привел пятнистого оленя средней упитанности. Тут его специалисты осмотрели, освидетельствовали и дали характеристику. По рогам, мол, олень первого класса, а по ногам ниже среднего, копыта узкие. Ну, мы решили попробовать. Запрягли, не везет олень. По снегу еще кое-как, а на реку, на лед вышли, наш олень шагу ступить не может. Ноги так и разъезжаются. Я вижу, надо бы подковать его, да подков нет. И тут, знаете, пригодилась кормовая доска. Недаром я ее, значит, вез. Отвинтили мы от нее медные буквы и теми же шурупами кое-как оленю к копытам приспособили. И помогло, знаете, но плохо. Правда, дрейф у оленя стал поменьше, а хода все равно не прибавилось. Ленивая скотина попалась. Тут Фукс пришел со своей покупкой и привел эдакую небольшую собачку с острой мордочкой. По аттестату собачка — призовой вожак передовой. Ну, мы ее и решили запрягать по специальности, вперед смотрящим, так сказать. Но это легко сказать. С оленем-то мы справились сразу, напялили ему вместо хомута спасательный круг. Тоже и круг пригодился, как видите. В хорошем хозяйстве все в дело пойдет. А собака, знаете, не дается, кусается, скалит зубы. Поди-ка запряги такую. Ну, кое-как все-таки обратали. Соорудили ей дугу, ввели насильно в оглобли, отпустили. Ну, доложу я вам, и началось представление. Олень бьет копытами, потрясает рогами, собака воет, и животные, представьте, резво пятятся задом. Я уже хотел так задним ходом и отправляться, но для опыта решил их местами поменять. Хоть и говорится, что от перестановки слагаемых результат не меняется, но это, знаете, в алгебре, а тут совсем другое дело. Ну, переставили, перепрягли, и что бы вы думали? Припустил наш олень, и на ходу только пятки сверкают. И собака за ним лязгает зубами, подвывает, однако тоже тянет, как паровоз. Мы с Ломом едва на нарты сумели вскочить, а Фукс, тот только и успел ухватиться за веревку, с полмили так и проехался, вроде штормового якоря. Ну, доложу я вам, и гонка досталась. Лак я с собой не взял, да и пользоваться ими на льду затруднительно. Однако, судя по береговым предметам, скорость у нас была потрясающая. Селения мелькают, проносятся как в тумане, нарты прыгают по льду, в ушах свистит. У оленя пар из ноздрей, копыта сверкают и так это ловко печатают. Беда! Как на Ундервуде. И собачка старается, скулит, подвывает, язык на сторону свернула, однако тоже не отстает. Словом, не успели оглянуться, граница Аляски. Тут шерифы с винтовками, с флагами. Я, знаете, решил притормозить, неудобно пересекать границу без соблюдения формальностей. Кричу: «Малый ход, стоп!» Куда там? Олень мой не смотрит, не слушает, несется как заводной. Тут один шериф взмахнул платком, другие дали залп, я думал, конец. Однако вижу, все благополучно. Понеслись дальше. И минут эдак через пять обгоняем упряжку. Потом еще две упряжки. Потом я уже и считать перестал, скольких пообгоняли. Те торопятся, а я рад бы потише ехать, да не могу удержать свою пару. И вот открывается форт Юкон за поворотом. Там народ столпился на льду. Машут, кричат, палят в воздух. Столько народу собралось, что не выдержал лед, провалился.
1: Толпа раздалась к берегам, а у нас прямо по носу огромная полынья, и мы с опасной скоростью приближаемся прямо к ней. Я вижу, дело плохо. Ну и решился. Накренил нарты на бок, оглобли сломались, я хлоп в снег со всем экипажем. А олень мой с разгона прямо в воду и с собакой совсем. Могли бы и утонуть, да спасательный круг не дал. Смотрю, плавают, фыркают, отдуваются. Тут благожелатели из публики принесли аркан, зачалили оленя за рога, потянули, и, представьте, хваленые рога благородного животного отделились без всякого труда, а из-под них выглянули коротенькие рожки на манер коровьих. Ну, эти, к счастью, прочно держались, за них вытащили всю упряжку на лед. Олень мой встряхнулся, полизал в ноздрях. Да как замучит жалобно, как корова. Я пригляделся, вижу, корова и есть, только без хвоста. Обманули лома в Канаде. И понятно, почему наш олень танцевал без подков, как корова на льду. А вот откуда у него несвойственная этому животному резвость взялась, я не сразу понял. Однако специалисты-собачники и это мне разъяснили. Фукс тоже, оказывается, попал в просак. Ему вместо собаки молодого волчонка подсунули. И вот заметьте, как интересно. Волчонок сам по себе, как собака, ничего не стоит. Дрянь, а не собака. Корова сама по себе, не олень. А вместе как славно получилось. Вот тут закон алгебры как раз подошел. Минус на минус дает плюс, как говорится. Да. Ну, когда несколько улеглись страсти, выяснилась и причина столь торжественной встречи. У них там в этот день была зимняя гонка, и мы не думали, не гадали, а вышло так, что первое место заняли.

0: Глава 21, в которой адмирал Кусаки сам помогает Врунгелю выпутаться из весьма затруднительного положения. Дня три мы гостили в Юконе. Сами отдохнули, дали животным отдохнуть. Нам, как гостям, предоставили полную свободу. Только взяли подписку, что мы никуда из дома отлучаться не будем. И для верности двух детективов поставили у крыльца. Ну а потом запрягли мы свои нарты и тронулись в путь. Юкон пролетели стрелой, выбрались в Берингов пролив и взяли курс прямо на Чукотку. До острова Лаврентия хорошо проехали. А тут получилась задержка. Поднялся шторм, взломало льды, и мы перед трещиной застряли, как на мели. Разбили ледовый лагерь под Торосом. Ждем, когда льды сойдут. Так бы оно ничего, торопиться нам особенно некуда. И с питанием благополучно. По дороге мы запаслись пемиканом, рыбой, мороженными рябчиками. Ну, опять же, от коровы молочко. Словом, с голоду не погибли бы. А вот с холодом туго пришлось. Сидим, прижались друг к другу, дрожим. Особенно Фукс страдал. Борода у него обмерзла, вся в сосульках. Ноет парень, жалуется. Лом тоже держится из последних сил. Да. Ну, я вижу, надо что-то придумывать. Сижу, размышляю о различных способах отопления. Дрова, уголь, керосин — это все нам не подходит. Ну, вспомнил, как-то я был в цирке, там один гипнотизер пристальным взглядом воду кипятил. Вот бы, думаю, мне так, воля у меня могучая, железная воля. Почему не попробовать? Уставился на льдину, не кипит, не тает даже. Ну, я понял, что все это ерунда, обман, просто цирковой номер, ловкость рук или, проще сказать, фокус. И только это слово вспомнил, блестящая идея зародилась в извилинах моего мозга. Я схватил топор, выбрал подходящую глыбу льда, разметил, обработал соответствующим образом и возвращаюсь к нашему лагерю. «А ну-ка, товарищи, помогите мне установить фокус!» Лом поднялся, ворчит. «Удивляюсь я на вас, Христофор Бонифатьевич, тут впору в сосульку обратиться, а вы еще фокусами развлекаетесь!» Фукс тоже ропщет.
1: «Фокусы, фокусы! В Красном море я в одних трусиках купался, и то было жарко. А тут три пары надел, никак не согреюсь. Вот это фокус так фокус!»
0: Но я прикрикнул на них. «Отставить неуместные разговоры! Слушать команду! Поднять эту ледышку! Так держать! 5 градусов влево, еще левей!» И вот, знаете, подняли творение моих рук, огромную ледяную линзу, навели пучок лучей на лед. Глядим, так и буравит, как в редьку, только пар свистит. Навели на чайник, мгновенно закипел, даже крышка взлетела. Вот таким образом и холод одолели. Живем. Привыкать стали, обжились так, что и уезжать не хотелось. Волка пемиканом кормим, корову сеном, сами тоже сыты, не голодаем. А тут и льды сошлись. Запрягли мы своих рысаков в последний раз и помчались прямым курсом на Петропавловск. Прибыли, высадились, представились местным властям. Ну, должен сказать, приняли нас великолепно. Тут, знаете, за нашим походом следили по газетам. Последнее время беспокоились, и когда я рассказал, кто мы, нас как родных обласкали, кормят, ухаживают, по гостям водят. Корову мы расковали, сдали в колхоз по акту. Волчонка ребятам в школу подарили для живого уголка. Да что там рассказывать, век бы там гостить, так и то мало. Но тут, знаете, весна подошла, сломала льды, и мы затасковали по морю. Как утро на берег. Когда на охоту, моржей пострелять, а то и просто так, посмотреть на океан. И вот однажды выходим все втроем, прогуливаемся, Фукс на сопку полез. Вдруг слышу, кричит страшным голосом: «Христофор Бонифатьевич, беда!» Я думаю, что случилось. Или там камнем ногу придавило, или медведя встретил. Мало ли что. Бросился на помощь, Лом тоже полез, а Фукс все кричит: «Беда, беда!» Забрались мы к нему, и представьте, действительно, видим, идет беда под всеми парусами. Ну, бросились в город, а там уже готовятся к встрече. Мы на пристань, нас пропустили, ничего, однако смотрят уже несколько недоверчиво. Я ничего не понимаю, как же так, черт возьми, ведь на моих глазах беда пошла ко дну. Да что глаза, глаза и обмануть могут. Но ведь есть соответствующая запись в актином журнале. А ведь это как-никак документ, бумага. И Фукс свидетель.
1: А выходит так, что я дезертировал с судна в минуту опасности. Ну, думаю, подойдут поближе, разберемся. А подошла яхта, и вовсе стало непонятно. Смотрю, за рулем стоит Лом, тут же рядом Фукс Шкотовым, а у мачты я и командую подходом. Да такого, думаю, не может быть. Пригляделся? Может быть, это не я? Пригляделся? Нет, я. Тогда на берегу не я. Пощупал живот? Нет, и на берегу вроде я. Что же это, думаю, раздвоение личности, что ли? Да нет, ерунда все это, просто сон мне приснился. Лом, говорю, ну-ка ущипните меня. А Лом тоже сам не свой. Однако, знаете, ущипнул, постарался так, что я не сдержался, вскрикнул даже. Тут внимание собравшихся обратилось на меня, на Лома, на Фукса. Обступили нас. Ну, говорят, капитан, может быть, вы объясните создавшееся положение? А беда, между тем, подходит по всем правилам. Вы знаете, кранцы выложили, дали выброску, пристают. Вот этот двойник мой раскланивается, берет под козырек. «Разрешите, — говорит, — представиться, капитан дальнего плавания Врунгель с командой, заканчивая кругосветный спортивный поход, прибыл в порт Петропавловск-Камчатский». Публика на пристани кричит «Ура!», а я, знаете, так ничего и не понимаю. Нужно вам сказать, что я ни в какую чертовщину не верю, но тут пришлось призадуматься. А как же, понимаете, стоит передо мной живое привидение и разговаривает самым нахальным образом, а главное, я в дурацком положении, вроде этакого мистификатора или самозванца. Ну ладно, думаю, поглядим, что дальше будет. И вот, знаете, сходят они на берег, я стремлюсь выяснить положение, пробираюсь к ним, но меня оттирают и слышу тому Врунгелю рассказывать, что есть тут уже один Врунгель с командой. Он остановился, посмотрел кругом и вдруг заявляет: «Ерунда! Не может быть никакого Врунгеля! Я его сам потопил в Тихом океане!» Я как услышал, так сразу все понял. Вижу, что старый приятель, мечтатель-адмирал, господин Хамура Кусаки под меня работает. Ну, пробился я со своей командой, подхожу вплотную к нему. «Здравствуйте, — говорю, — адмирал, как доехали?» Он растерялся, молчит. А тут Лом подступил, да как размахнется, и Лома номер два одним богатырским ударом поверг наземь. Тот упал, и, глядим, у него вместо ног ходули торчат из брюк. Тут Фукс осмелел, подлетел к Фуксу номер два, вцепился ему в бороду и оторвал разом. Лому-то с Фуксом хорошо, у одного рост, у другого борода, а у меня никаких характерных признаков. Чем же, думаю, мне-то своего двойника донять? И вот пока думал, он сам придумал лучше меня. Видит дело дрянь, достает кортик, хватает двумя руками, раз-раз и распорол живот накрест. Харакири. Самурайский аттракцион. Я даже зажмурился. Не могу я, молодой человек, на такие вещи хладнокровно смотреть. Так с закрытыми глазами и стою, жду. Вдруг слышу, народ на берегу тихонько посмеивается, потом погромче, а там и хохот пошел. Тогда я открыл глаза и опять ничего не понимаю. Тепло, солнце светит и небо чистое, а откуда-то вроде снег идет. Ну, пригляделся, вижу, двойник мой заметно похудел, однако жив, а на животе у него зияет огромная рана, и из нее пух летит по всему берегу. Тут, знаете, кортик у него отобрали, взяли под белые руки довольно вежливо и повели. И команду его повели. А мы не успели опомниться, смотрим, качают нас. Ну, покачали, успокоились, выяснили отношения, потом пошли яхту осматривать. Я вижу, не моя яхта, однако очень похожа. Не обошел бы я на своей весь мир, сам мог бы перепутать. Да. Ну, заприходовали эту посудину, как полагается, а на другой день и пароход пришел. Распрощались мы, потом я с Фуксом уехал, и вот, видите, до сих пор жив, здоров и молод душой. Фукс исправился, поступил на кинофабрику злодеев играть. У него внешность для этого подходящая. А Лом там остался, командовать этой яхтой. Вскоре я от него письмо получил. Писал он, что ничего, справляется, и яхта неплохо ходит. Конечно, это беда, не беда. Ну да это же не беда, все-таки плавает. Да, вот так-то, молодой человек. А вы говорите, что я не плавал. Я, батенька мой, плавал. Да еще как плавал. Вот знаете, Стар стал, память слабеет. А то б я вам рассказал, как я плавал».

0: Радио «Благовестие» представляет проект «Великая Россия. Великая литература». Лев Толстой. Рассказы для детей. Читает Кирилл Казаков.
1: Мальчик с пальчик. У одного бедного человека был

и беднее, и пришло им под конец так плохо, что нечем стало и детей кормить. Подумали отец с матерью и положили отвезти детей в лес подальше и оставить их там, так, чтобы они домой не вернулись. Когда отец с матерью говорили про это, мальчик с пальчик не спал и все слышал. Наутро мальчик с пальчик прежде всех проснулся и побежал на ручей и набрал полны карманы белых камушков. Когда отец с матерью повели детей в лес, мальчик с пальчик шел сзади всех и все брал по одному камушку из кармана и кидал на дорогу. Когда отец с матерью завели детей далеко в лес, они зашли за деревья и убежали. Дети стали звать их, и когда увидали, что никто не идет, стали плакать. Только один мальчик с пальчик не плакал. Он кричал своим тоненьким голосом: «Перестаньте плакать, я вас выведу из лесу!» Но братья так громко плакали, что не слышали его. Когда они услышали его, он рассказал им, что он накидал на дороге белых камушков и выведет их из леса. Они обрадовались и пошли за ним. Мальчик с пальчик шел с камушка на камушек и так довел их до дома. Случилось так, что в тот самый день, как отец с матерью отвели детей в лес, отец получил деньги. Отец с матерью и говорят: «Зачем мы отвели детей в лес? Они пропадут там, а теперь у нас деньги есть, и мы можем прокормить детей». Мать стала плакать и говорит: «Ах, если бы только дети с нами были!» А мальчик с пальчик услыхал из-под окошка и говорит: «А мы вот они!» Мать обрадовалась, побежала на крыльцо, и все дети один за другим вошли в горницу. Купили все, что надо, и стали жить по-прежнему. И жили хорошо до тех пор, пока деньги не вышли. Но деньги опять все вышли. Опять стали отец с матерью судить, как им быть. И опять положили свести детей в лес и оставить их там. Мальчик с пальчик опять услыхал. И как пришло утро, хотел идти потихоньку в ручей за камушками. Только подошел он к двери, хотел отворить, но дверь была заперта на задвижку. Хотел отодвинуть, да как ни бился, не мог достать до задвижки. Камушков нельзя было ему набрать. Он и взял хлеба, наложил в карманы и думает: «Как они нас поведут, я накидаю крошки хлеба по дороге и по ним опять выведу братьев». Отец с матерью опять свели детей в лес и их там бросили, и опять мальчик с пальчик кидал по дороге крошки хлеба. Когда старшие братья стали плакать, мальчик с пальчик опять обещал их вывести. Но только в этот раз он не нашел дороги, потому что птицы поклевали все крошки хлеба. Дети ходили, ходили по лесу и не нашли дороги до самой ночи. Плакали, плакали, и все заснули. Мальчик с пальчик проснулся раньше всех и влез на дерево, осмотрел кругом и увидел избушку. Он слез с дерева, разбудил братьев и повел их к избушке. Они постучались, и вышла к ним на крыльцо старушка и спросила, чего им надо. Они сказали, что заблудились в лесу. Тогда старушка пустила их в дом и сказала: «Жалко мне вас за то, что вы к нам зашли. Мужик мой людоед, и если он вас увидит, он съест вас. Мне вас жалко, спрячьтесь сюда под кровать, а завтра я вас выпущу». Дети испугались и залезли под кровать. Вдруг слышат они, кто-то постучался в дверь и вошел в горницу. Мальчик с пальчик выглянул из-под кровати и видит: страшный людоед сел за стол и крикнул на старушку:
Давай, Вера.

«На!» Старушка подала вина, он выпил, стал нюхать. «А что у нас людским духом пахнет? Кто-нибудь у тебя спрятан?» Старушка стала говорить, что никого нет, но людоед стал нюхать все ближе и ближе и добрался чутьем до кровати. Стал шарить под кроватью руками, поймал за ножку мальчика с пальчика и закричал: «А, вот они!» И он вытащил их всех и стал радоваться. Потом взял нож и хотел их резать, но жена уговорила его. Она сказала: «Видишь, какие они худые и плохие. Дай мы их покормим немножко, они свежей и вкусней будут». Людоед послушался, велел их накормить и положить спать вместе со своими девочками. А у людоеда было 7 девочек, такие же маленькие, как мальчиковы братья. Девочки все лежали и спали на одной кровати, и у каждой девочки на голове была золотая шапочка. Мальчик с пальчик приметил это, и когда людоед с женой ушли, он потихоньку снял шапочки с людоедовых дочерей и надел их на себя и на братьев, а свою и братины шапочки надел на девочек. Людоед всю ночь пил вино, и когда он много выпил, ему захотелось опять есть. Он встал и пошел в ту горницу, где спали мальчик с пальчик с братьями и 7 девочек. Он подошел к мальчикам, ощупал на них золотые шапочки и говорит: «Вот спьяну чуть своих дочерей не порезал». Оставил мальчиков и пошел к дочерям, ощупал на них мягкие шапочки и всех перерезал и заснул. Тогда мальчик с пальчик поднял братьев, отворил дверь и побежал с ними в лес. Дети ходили всю ночь и весь день и все не могли выйти из леса. А людоед, когда проснулся поутру и увидал, что он вместо чужих перерезал своих детей, надел свои 7-верстные сапоги и побежал в лес искать детей. А 7-верстные сапоги были такие, что кто их наденет, тот каждый шаг в 7 верст ступает. Людоед искал, искал детей, не нашел. И подле самых их присел отдохнуть и заснул. Мальчик с пальчик увидал, что людоед спит, подкрался к нему и вынул у него из кармана горсть золота, роздал братьям. Потом он потихоньку разул его. Когда он разул его, он надел сам 7-верстные сапоги и велел братьям крепче взяться рука с рукой и держаться за него. И он побежал так скоро, что сейчас же вышел из леса и нашел дом. И когда они вернулись, то отдали отцу с матерью золото. Они стали богаты и больше уже не отсылали их.

0: Радио «Благовестие». В Москве 7 утра.
1: Радио «Вера» представляет. Евангелие. День за днем.
2: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Когда во мне проснулись отцовские гены, я начал активно заниматься огородничеством, не только на практике, но и изучая профильную литературу, неожиданно узнал одну вещь, о которой раньше никогда не думал. Оказывается, главный враг любых посадок в нашем климате – не холод, не слабая инсоляция, то есть отсутствие солнца, а, не поверите, ветер. Именно из-за него прежде всего вымерзают и посадки, и только что высаженная рассада, и раскрывшиеся почки. Очень опытные огородники знают, как с этим бороться. Достаточно невысокого, до полуметра, ограждения непроницаемым материалом, и внутри этого периметра уже образуется совершенно иной климат для растений. Неспроста я вспомнил про этот метод защиты. Сегодня в храмах читается отрывок из 15 и 16 глав Евангелия от Иоанна, где Христос объясняет своим ученикам, как уберечься от вымораживающего все живое ветра ненависти. Давайте послушаем.
3: «Сие заповедую вам, да любите друг друга».
4: «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
3: Да всякий же убиет, вымнится службу приносите Богу.
2: Христос открывает ученикам закон духовной истории. Тот, кто принадлежит истине, неизбежно вступает в конфликт с миром, лежащим во зле. Но этот конфликт не отменяет любви, а напротив делает ее подлинной. Эта часть прощальной беседы Христа происходит непосредственно перед тем, как они отправятся в Гефсиманский сад, где и произойдет арест, и будет запущен не знающий пощады механизм машины наказания невиновного. Одним словом, в преддверии лютого, жестокого ледяного урагана. Спаситель прекрасно понимает, что сами по себе ученики не смогут противостоять этому урагану, и поэтому заранее дает им рецепт, как выжить в подобных бесчеловечных условиях. И рецепт Христа очень прост. И напрямую перекликается с тем образом огороженной грядки, с которого я и начал этот комментарий. Чтобы не оказаться вымороженными внешней злобой и ненавистью, у вас должно быть свое собственное, неведомое другим, укрытие. Пространство, в которое никакой холод проникнуть не может, потому что там постоянно работает внутренний обогреватель, а именно любовное, дружеское, очень теплое и искреннее отношение друг к другу. И это не может и не должно быть на публике, открыто и доступно любому. Укройтесь спрячьтесь малой группой, но главное – сохраните любовь друг к другу, что бы снаружи ни происходило. И чем крепче будет холод вовне, тем теплее должны быть вы друг к другу. Перед нами образ церкви как пространство особых отношений людей друг к другу, собираемых вокруг Христа. И если там тепло и человечно, никакой мрак и мраз не страшны. Мне хочется завершить сегодняшний комментарий цитатой старца Зосимы из романа Достоевского «Братья Карамазовы». «Любовь – учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок». Помоги же нам, Господи, почаще проверять самих себя, а не замерзаем ли мы сами от охватившей нас нелюбви.
1: Евангелие

апрель нес прохожий толстый чернокожий многоуважаемый портфель. Шел мужчина чинно и солидно, презирая птичий перезвон. По лицу мужчины было видно, что весну не одобряет он, что вся эта весна ни к чему, и песня не нужна никому, и вешняя вода ерунда.

И тает лед, и сердце тает, и даже пень в апрельский день березкой снова станет.

чудесно, но прохожий злится и ворчит. Вот ручей журчит, а неизвестно, для чего и почему журчит. Налетел и пробежал по луже, мелкой рябью ветер озорник. А ворчун надвинул кепку туже и сердито поднял воротник. Ему эта весна ни к чему, и песня не нужна никому, а вешняя вода, ну, это просто ерунда.

в апрельский день. Березкой снова стать мечтает, веселый шмель гудит весеннюю тревогу. Кричат задорные веселые скворцы, кричат скворцы во все концы.

0: весеннюю тревогу. Кричат задорные веселые скворцы, кричат скворцы во все концы. Весна идет, весне дорогу. Журчат ручьи.
1: Радио «Благовестие».

0: Православный букварь.
1: Здравствуйте, дорогие мои! Мы с вами слушаем Библию, и именно ту ее часть, которая называется Новым Заветом. Запись была сделана для вас на фирме «Мелодия» артистом Иннокентием Смоктуновским. Из прошлой программы мы узнали, каким было детство Иисуса, как подрастал Он в послушании родителям, прилежном изучении закона Божия и в любви к Отцу Своему Небесному. Он рос и готовился к предназначенному для Него служению.
2: Когда Иисус вырос, Он все чаще стал слышать, что народ говорит о Его родственнике Иоанне. Иоанн проповедовал на берегу реки Иордан, и народ сходился туда, чтобы послушать его. Бог посылает в мир своего Сына, говорил Иоанн, но вы еще не готовы для встречи с Ним. Вы избранный народ Божий, но не исполняете того, что от вас требуется. Люди знали, что это правда. Они часто нарушали закон Божий, считая, что его слишком трудно исполнить. «Мы сожалеем об этом», — говорили они, — «но что нам делать?» «Приходите и креститесь в реке», — отвечал Иоанн. «Докажите на деле, что вы действительно хотите, чтобы ваша жизнь стала чище и лучше, и Бог простит вас». Сотни людей приходили к Иоанну креститься. Они называли его Иоанном Крестителем. Хотя Иисус был безгрешен, Он тоже пришел креститься со всем народом. Когда Иисус принимал крещение с небес, раздался голос: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

0: Иисус знал, что наступило время исполнить повеление Божие. Это было непросто. Поэтому он один отправился в пустыню для молитвы. В течение многих дней, проведенных там, он ничего не ел. Но враг людей, сатана, исказивший весь Божий мир, пытался помешать Иисусу совершить Божие предназначение. Сатана пытался любыми средствами склонить Иисуса к послушанию ему, а не Богу. Но Иисус сказал: «Я никогда не поклонюсь тебе, сатана, потому что сказано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И в конце концов сатана должен был отступить. Вернувшись из пустыни, Иисус пошел к Галилейскому озеру, где и начал свое служение. Он увидел на берегу двух рыбаков. «Симон, Андрей, — позвал Иисус, — идемте со мной. Теперь вы будете ловить не рыбу, а души людей для Царства Божьего». Потом Иисус заметил еще двух рыбаков, занимавшихся починкой сети. «Иаков, Иоанн, — окликнул их Иисус, — пойдемте, вы мне тоже нужны». И четверо рыбаков, оставив все, последовали за Иисусом. Следующим, кого позвал Иисус, был Филипп, родом из Фифсаиды. Филипп был очень рад предложению Иисуса присоединиться к его ученикам. Он поспешил к своему другу Нафанаилу и рассказал ему об Иисусе.
1: «Из Назарета не приходит ничего хорошего», – сказал Нафанаил.
0: Но все же он пошел с Филиппом, чтобы самому встретиться с Иисусом.
2: «Здравствуй, Нафанаил», – сказал Иисус. «Я видел тебя под смоковницей еще до того, как Филипп позвал тебя». И Нафанаил понял, что Иисус знал о нем все. И он тоже пошел с Иисусом.
3: Наша передача подошла к концу. Сделайте Евангелие, говорит писатель, своей настольной книгой, своим путеводителем, читайте его, перечитывайте еще и еще раз, и вы станете близкими ко Христу. А я, матушка Наталья, прощаюсь с вами. Ангела вам хранить.

0: Молитвы русских поэтов.
1: Христос воскрес! Опять с зарею редеет долгой ночи тень, опять зажегся над землею для новой жизни новый день. Еще чернеют чащи бора, еще в тени его сырой, как зеркала, стоят озера и дышат свежестью ночной. Еще в синеющих долинах плывут туманы. Но смотри, уже горят на горных льдинах лучи огнистые зари. Они ввыси пока сияют, недостижимой, как мечта, где голоса земли смолкают и непорочна красота. Но с каждым часом приближаясь из-за аллеющих вершин, они заблещут, разгораясь, и в тьму лесов, и вглубь долин. Они взойдут в красе желанной и возвестят с высот небес, что день настал обетованный, что Бог воистину воскрес. Иван Бунин.

0: Говорят.
1: Чтобы предотвратить рост корней и растений в направлении стены или фундамента, надо закопать их в контейнер, разрезав его со стороны, где это не будет проблемой.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

хоть ешьте. От злых невежд мороз по коже, и жизнь уже не будет прежней, и смерть становится моложе. Уже не скроешься в столице,

звали. Судьба, пробитая осколком, нас слишком долго убивали. Но жить в России надо долго. Над нами звезды, словно в тире. Беда,

положим, уже забудется едва ли судьба, пробитая осколком. Нас слишком долго убивали, но жить в России надо долго. Уже забудется едва ли судьба, пробитая осколком. Нас слишком долго убивали, но жить в России надо долго. Нас слишком долго убивали, но жить в России надо долго. Нас слишком долго убивали,

Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам французским.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку

Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

0: Радио «Благовестие». Московское время 8:00. Епархиальный вестник. С вами секретарь Воронежского епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин.
1: 21 апреля митрополит Воронежский Лискинский Леонтий посетил приход Воскресенского храма села Нижняя Верейка Рамонского района. Во вторник второй седмицы по Пасхе, день пасхального поминовения усопших, Радоницу, митрополит Воронежский Лискинский Леонтий, глава Воронежской митрополии, посетил приход храма Воскресения Христова села Нижняя Верейка Рамонского района. В совместной евхаристической молитве архипастырь разделил с духовенством и прихожанами радость Пасхи Господней. После отпуста литургии владыка Леонтий возглавил служение панихиды, за которой поминались праотцы, отцы, братья и сестры, все от века почившие православные христиане. По завершении богослужения архипастырь поздравил всех присутствовавших с воскресением Христовым, престольным праздником храма, и обратился к духовенству и богомольцам с проповедью. Ежедневник. Преподобный Иоанн Ветхопещерник, иеромонах. Преподобный Иоанн Ветхопещерник назван так, потому что подвязался в VIII веке в лавре преподобного Харитона, которая называлась Ветхой, то есть Древней, как старшая из палестинских обителей. Лавра эта находилась недалеко от Вифлеема, близ Мертвого моря. Святой Иоанн в молодых годах оставил мир, пошел поклониться святым местам Иерусалима и поселился в Лавре, где достиг высокого духовного совершенства. Он был рукоположен в сан пресвитера и прославился подвижнической жизнью.
2: Цитатник.
1: Смирение рождается от истинного послушания и отложения самосмышления, когда мы ни в чем не доверяем себе, но волю свою и разум отсекая, веряем другим, могущим нас управить. Преподобный Макарий Оптинский.
0: Слушайте епархиальный вестник на радио Благовестия ежедневно в 8 утра и 8 вечера.

0: Слово архипастыря. На ваши вопросы отвечает митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Благотворительность искренняя и показная. Каковы признаки настоящей добродетели?
1: Признак простой. Если ты везде трубишь, на всех углах, что я вот сделал то-то и то-то, я достоин награды, ну, значит, ты делал это по тщеславию. Тщеславие – это страсть, производная от гордости, которая окрадывает человека, когда он делает добро. Христос учит нас творить добро не потому, что за это похвалят или не накажут, хотя если это единственное побуждение для человека, чтобы сделать доброе, то и это, и эти аргументы идут в ход. Где-то устрашить, где-то пообещать. Это называется состояние раба и наемника. Раб боится наказаний, поэтому работает. Наемник желает награды и поэтому тоже оказывает какие-то услуги, при этом остаясь наемником. Но есть надежда, что он все-таки станет настоящим творцом добра. А вот настоящее достоинство человека, христианина, творит добро по естеству. Потому что он сын Отца Небесного, который всех любит, который создал мир из любви и который всем делает добро по естеству. Наша задача к этому прийти, чтобы это была наша потребность глубокая, оказывать добро ближнему. Господь нас хвалит, поощряет. Если ты сделал добро или даже подумал что-то хорошо о другом, тебе приятно, у тебя радость какая-то такая тихая появляется в сердце. Потому что это наш поступок соответствует нашему предназначению, тому нравственному закону, который написан Богом на наших сердцах еще при творении. Еще Господь говорит, что если ты делаешь добро, то правая рука пусть не знает, что делать левая. Это добро должно быть не только скрыто от других по возможности, но и сам ты не должен часто возвращаться мысленно, как вот я сделал то-то и то-то, потому что это порождает самодовольство, гордость. Господь говорит, сделал что-то хорошее, говори, я раб неключимый, то есть недостойный, сделал то, что должен был сделать, а уже награждать за добро будет Господь. Когда Христос поучал своих учеников, обличал фарисеев, он говорил, что когда ты молишься, не надо становиться на углу улиц, чтобы все тебя видели, как ты молишься. Или когда ты постишься, не надо делать изможденный вид. Но это должно совершаться в тайне перед Богом. Потому что они очень важные слова, вот эти фарисеи, хвалящиеся своими добродетелями, они уже получают награду свою. О чем это говорит? О том, что добро имеет ценность по побуждениям, по каким причинам ты совершаешь то или иное дело. Если ты это совершаешь ради ближнего, потому что он нуждается, ради Бога, потому что он так сказал, в заповедях повелел, ради себя ты можешь совершать, да? Можешь, а можешь совершать ради своих страстей. Вот тщеславие – это самая страсть, это идол. И ты фактически приносишь жертву идолу, то есть ты идолослужитель. Какая польза Богу от того, что ты почтил идол? Это прямой грех. Богу противны такие дела. Какая польза тебе? Потому что Бог не принял твою жертву. Ты принес на другой жертвенник. И вот эти все тщеславие, гордость, эти страсти, сребролюбие – это все идолослужение. Это грех. Грех – это амартия, отклонение от цели. Это пустая трата времени, в лучшем случае. А за грехи вообще-то положено наказание. То есть удаление, наказание – это удаление от Бога. Вот, поэтому щедрость – это хорошее качество. Вот, но она должна быть христианской щедростью. Потому что щедрость, она само по себе слово, оно не связано с тщеславием и с какой-то показной такой вот, показной добродетелью. Это действительно желание делиться с другими, не скупость. И вот такая вот щедрость христианская – это замечательно. Но чтобы первым в нашей мысли было угодить Богу, и помочь ближнему. А уже ценить добро будет Господь. И именно по вот этим критериям внутренним, по расположению, с каким оно было сделано. Поэтому благотворительность – это хорошо, но при этом оно должно сопровождаться смирением, скромностью и желанием угодить Богу, а не свое имя, прославить.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не умирать, не умирать. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь.

0: Игра слов.
1: Слово «папоротник». Откуда могло взяться это странное слово? Когда его только что создали, оно, вероятно, значило «трава», перистая, как птичье крыло. Почему? Потому что в общеславянском языке было слово «папороть», а в древнерусском «папороть», означавшее это же растение. За ними стояло давно исчезнувшее «порть» – крыло, связанное с «прати» – «лететь». От этого же корня произведены «парить», «перо» и ряд других слов.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

0: Говорят.
1: Не стоит удобрять редис навозом и прочими азотными удобрениями. Они способствуют образованию пустот и излишнему росту ботвы.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

скучать. Всего 7 дней разлуки. А вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонная гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой.

0: В гостях у батюшки. Беседы с протоиереем Геннадием Зарицей.
1: Мы прекрасно понимаем, что даже Адам и Ева, когда жили на земле, они имели понятие целомудрия. То есть это форма благоразумия, чистота нравов, чистота и целостность мудрости в понимании этой жизни. Вот это было присуще Адаму и Еве в той или иной степени. Они были главными носителями этой чистоты на земле. И у них всего родилось трое детей: Каин, Авель и Сив. По древним преданиям, которые написаны в 342 году после потопа, и которых изучал византийский историк Георгий Кедрин, говорит, что Адам и Ева рождали только двойни: мальчика и девочку. Они были друг другу мужем и женой, потому что больше никого не было. Так вот, три пары людей всего лишь родились от Адама и Евы, и больше потомства Адама и Евы не произвели. То есть они больше не разделяли ложь друг с другом, потому что не было инстинктивного стремления к самому процессу взаимодействия мужчины и женщины. Не было той формы отпадения человека от духовной жизни, которая есть сейчас. Ведь сейчас мы видим, что в момент полового созревания юноши и девушки начинают в большей своей части все время обращать внимание на процесс, связанный с размножением, на фантазии по этому поводу и так далее. То есть они не имеют целостности, не имеют соответствующего целомудрия, не имеют соответствующего духовного делания, которое скомпенсировало бы это влечение в нужную сторону. Нужна сублимация этой энергии в нужное состояние, которое было у людей до грехопадения и, в частности, у Адама и Евы после того, как они были отправлены на землю. То есть, по сути дела, страсть, особенно половая, да, не была присуща людям изначально. Это вырождение духовного творческого потенциала человека, который опускается все ниже и, оказываясь ниже пояса, производит данное животное инстинктивное проявление. Причем у животных оно, кстати, скорректировано временем. Например, если положено животному, в частности, самке, заводить потомство, она готова к этому. Она идет на контакт с мужским полом и рождает потом свое потомство. И во время беременности и рождения потомства она никаких отношений с самцами больше не имеет. И самцы это знают, и там этот закон соблюдается. Кроме всего прочего, на отношения с мужским полом эта самка идет только тогда, я еще раз подчеркиваю, когда в этом есть необходимость для заведения потомства. В другом случае подобные явления отсутствуют. И так во всем животном мире. У человечества же это все, к сожалению, по-другому. Сейчас блудная страсть настолько распаляет фантазии человека, что он теряет ориентиры, теряет принцип внутренней стабильности, внутреннего стремления. При отсутствии духовной жизни, при отсутствии понимания развития души и духа, человек начинает полностью внимание свое посвящать половому интересу, и он развивается до гипертрофированного, уродливого объема, который делает человека, в общем-то, абсолютно зацикленным на подобные проявления. Как можно сублимировать эту энергию в творческую, в духовную энергию? Как преодолеть в себе подобные проявления? Это вопрос очень актуальный. Почему? Потому что переходный возраст молодых людей и барышень, он всегда дает о себе знать разными необдуманными поступками, немотивированными выпадами и таким поведением, которое, в общем-то, оставляет желать лучшего. Молодых людей и барышень надо научить мыслить духовными категориями. Должно быть понимание того, что они существа вечные, что они будут всегда. Даже если пройдут миллиарды лет, их сознание никуда не денутся. И поэтому момент, связанный с физиологическим ростом и размножением, является просто некоторым этапом вечной жизни человеческого существа. Он не является главным, он не является основополагающим и, скажем так, судьбоносным. Почему? Потому что сейчас, к сожалению, молодые люди и барышни, потеряв эти ориентиры, стремятся, в общем-то, к сожалению, к вот этому как главному явлению мира. То есть половая жизнь для них является как бы основополагающим аспектом бытия. Одного молодого человека спросили: а что ты будешь делать, если ты вдруг станешь импотентом? Он сказал: ну, тогда для чего жить-то? Тогда надо кончать с собой, понимаете? У человека смысл жизни находится ниже пояса. То есть он не понимает жизни без вот этого явления. Потому что для него она сопряжена, к сожалению, с моментом не размножения, а вот этого удовольствия, которое он должен получать в сексуальной жизни. Такая проблема. Это проблема великая. Почему? Потому что духовные, нравственные категории в этом случае отсутствуют. Человек живет именно животным образом, даже хуже, чем животным образом, потому что у животных, я еще раз говорю, есть свои регламенты. И, в общем-то, от этого просто деградирует.

0: Бегство от греха. Притчи.
1: Выбор. Привели верующего человека к неверующему правителю. Тот показал на крест на груди приведенного, а затем на воткнутый в плаху топор и сказал: «Выбирай». Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, ответил верующий человек и сам подставил свою шею под топор палача. Из книги монаха Варнавы «Маленькие притчи».

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

Ведь жажда свободы Всевышнего милость, она не боится ее не стереть.

0: Говорят.
1: Высаженную в грунт рассаду помидоров поливают раствором йода из расчета 1 капля на 3 литра. После применения и рассада зацветет быстрее, и плоды будут крупнее.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Православный букварь.
1: И вновь здравствуйте, и снова с вами матушка Наталья. Мы слушаем Новый Завет и уже следовали за Иисусом и к реке Иордан, наблюдая за встречей Его с Иоанном Крестителем, и в пустыню, где искушал Его сатана, и к озеру Галилейскому, где и начал Иисус свое служение.
2: Однажды Иисус и Его ученики были приглашены на свадьбу в Канну Галилейскую. Мария, мать Иисуса, помогала в приготовлениях, так как была хорошо знакома с невестой. По такому случаю все гости одели нарядную одежду, были веселы и счастливы. Свадебные столы были украшены цветами, а невеста выглядела особенно прекрасной. Все веселились. И вдруг Иисус заметил, что Мария чем-то озабочена. «Что случилось?» – спросил он ее участливо. «О, дорогой!» – сказала Мария. «Это просто ужасно, какой позор! Люди никогда этого не забудут! Кончилось вино! Не можешь ли ты помочь?» Мария позвала к Иисусу главного слугу. «Делай все, что тебе скажет мой сын», — сказала она ему. «Возьми 6 пустых сосудов и наполни их доверху водой», — приказал Иисус.
3: Слуга сделал так, как велел ему Иисус.
2: Когда сосуды были наполнены, Иисус сказал: «Теперь зачерпни и дай попробовать распорядителю пира».
3: Слуга повиновался и наполнил чашу. Она была полна вином.
2: «Это лучшее из всех вин, которые я когда-либо пробовал!» – воскликнул распорядитель. Это было первое чудо, совершенное Иисусом. Первое из многих удивительных чудес, которые Он совершил. –

Когда он вернулся на Галилейское озеро, за ним следовало множество народа. Они прослышали о чуде на свадьбе и не хотели упустить случай увидеть своими глазами что-нибудь необычное. Они подошли к тому месту, где сидел сборщик налогов. «Матфей», — позвал Иисус, — «оставь все и следуй за мной, ты мне нужен». Матфей встал, оставил ящик с деньгами и пошел за Иисусом. Он тоже стал учеником Иисуса. –

0: Иисус выбрал себе 12 последователей, которые стали его близкими друзьями. Они были всегда с ним, слушали его, когда он проповедовал людям Божье Слово. Они назывались апостолами. Вот их имена. Симон Петр и его брат Андрей, Иаков и его брат Иоанн, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь и сборщик налогов, другой Иаков и Фаддей, Симон Зелот и Иуда Искариот.
1: В церкви находимся не мы одни, но и пророки, и апостолы, и все святые. А что важнее всего, среди нас находится сам Владыка всего, Иисус Христос, святитель Иоанн Златоуст. Я прощаюсь с вами и напоминаю, что текст Библии звучит в нашей программе в исполнении артиста Иннокентия Смоктуновского. Ангела вам, хранителя!

0: Игра слов.
1: Игра слов.
2: Слово «ход». Как ни неожиданно, слово «ходить» и «сидеть» тесно связаны по происхождению. Считается, что древний индоевропейский корень изменился на «ход», там, где ему и предшествовали приставки, оканчивающиеся на «и» и «у». Приход, уход. Когда же это случилось, из этих слов как бы вылупился, выделился новый корень. Ход, ходить, ходки, ходьба и так далее.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

0: сладкие.
1: Говорят.
2: Томаты, растущие между рядов крыжовника, отпугнут от плодовых кустов пилильщика и огневку.
3: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

на платье белое и завивку делала, от любви кружилась голова. Но подружка Зиночка перешла тропиночку, ах, мама, мама, как же ты была права.

ними были ночи длинные, а потом...

Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковывай, и вновь прихожу к невозможности истолковать. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломит. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся, мы изменяется мир. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. Видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, сережка ольховой с ладони ее отпусти. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже.

0: Имена победы.
1: Я Скоробогатько Анна Ивановна. Родилась в 1920 году в Слободе Алексеевка. Здесь окончила среднюю школу, а потом поступила в Воронежский зооветеринарный институт. Когда началась война с фашистами, добровольно вступила в Воронежский истребительный батальон, став санинструктором. Летом 42-го, когда фашисты подошли к Воронежу, мы обороняли город совместно с регулярными частями. Участвовали в обороне железнодорожного района, потеряв там 11 бойцов. А в сентябре нам дали особое поручение. 15 сентября 6-я краснознаменная стрелковая дивизия овладела Чижовкой. И чтобы продолжить наступление, истребительный отряд должен был просочиться ночью через линию фронта в тыл к немцам и открыть огонь для дезорганизации обороны противника. 17 сентября нам удалось без потерь переправиться через реку Воронеж. Но в этот момент приказ изменили. Самим пойти в наступление в авангарде 84-го стрелкового полка. Бой был жарким. Много тогда истребителей полегло. Я пыталась спасти политрука Лаврова, но была смертельно ранена. Похоронена в братской могиле на Чижовском плацдарме. Награждена орденом Красной Звезды посмертно.

0: от греха. Притчи.
1: Перелетная птица. Надоело перелетной птице каждый год туда-сюда через море летать. И решила она хоть раз на одном месте остаться. А что, люди и те отпуск имеют. Надумала и осталась. Летает одна денешенька и радуется. Не тебе изнурительного перелета до кровавых мозолей под крыльями, когда кричишь от боли, а людям внизу кажется, что ты здороваешься или прощаешься с родными краями. Не тебе соперников в полете за мошками. Однако прошло время, и стало ей одиноко, а после холодно и голодно. Не было пары, чтобы свить гнездо и завести потомство. А если бы и была, то чем бы она прокормила птенцов, если ей самой хватало, только чтобы не умереть с голоду? Но дожила птица до того времени, когда снова появилась еда, а там и стая из-за моря вернулась. Да не одна, с потомством прилетела из-за моря, усталая, охрипшая от громких криков, кровь из-под крыльев, но счастливая. Поняла тогда птица, что потеряла целый год и не сделала того, чего ждала от нее природа. И стало ей больнее, чем во время самого долгого и трудного перелета.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: Говорят,
1: говорят,
0: говорят,
1: говорят,
0: говорят,
1: говорят,
0: говорят.
2: Если при посадке лука положить в лунку 1-2 щепотки высушенной чайной заварки, то лучок избежит многих заболеваний.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

Бог благослови вешних лугов, праведных слов. Буду беречь ростки я, вера моя.

0: Слово архипастыря. На ваши вопросы отвечает митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Когда и какое графическое произведение становится иконой? Что значит икона освященная, а что чудотворная?
1: По большому счету, всякое изображение, на котором написано, есть подпись «Иисус Христос, Матерь Божия», это уже полноценная икона. Даже если она написана детской рукой, или даже ничего не написано, но мы узнаем там, преподобного Серафима Саровского, например, там, или еще какого-нибудь святого, или Господа. Потому что икона – это окно, духовный мир, это связь с Богом, с Божьей Матерью, со святыми, которые на ней изображены. Но, конечно, мы освящаем иконы, если в древности их не освящали даже. Вот. А мы освящаем, потому что если мы все в своей жизни благословляем, освящаем, посвящаем Богу, то тем более святую икону. Вот, кстати, святые иконы – это определение иконы. Даже если она не освящена, это все равно святая икона. Но чудотворной иконой считается, как правило, та икона, от которой совершались чудеса. Поэтому мы видим иногда некие приношения, благодарности на иконах. Но потенциально всякая икона чудотворна, потому что она меняет жизнь. Вообще икона – это искусство, иконопись. Там действуют свои каноны, свои законы. Например, обратная перспектива. Если мы смотрим на картину и как бы входим в нее. Там есть линия горизонта, все линии сходятся к горизонту. То икона призвана как бы выйти из себя, и фокус находится в нашем сердце. Потому что действительно борьба добра и зла происходит в наших сердцах. И икона как бы смотрит на нас, испытывает нас. Мы перед ней как на суде стоим, суде совести. И, конечно, профессиональные иконы, которые они написаны по канонам и талантливо, они возбуждают в нас чувства духовные, умиление, помогают нам молиться и сосредоточиться. Но вот, тем не менее, все иконы святы.

накрою, праздник устрою, в дом позову гостей. Выйду навстречу, чтобы весь вечер полон был дом друзей. Грани стирая, свечи сжигая, полночь в окно влетит, жадно поманит, в омут затянет, голову закружит.

и маски, полночь смешает пусть света и тени, переплетение, музыка, смех и грусть. Прежние годы, встречи, невзгоды, вас и в помине нет. Что-то вернется, что-то сотрется.

0: Молитвы русских поэтов.
1: На волне колокольного звона к нам плывет голубая весна, и на землю из Божьего лона сыплет щедрой рукой семена. Проходя по долине, по роще, ясным солнцем равняет свой взор и лучом отогретые мощи одевает в зеленый убор. Точно после болезни тяжелой воскресает природа от сна и дарит всех улыбкой веселой, золотая, как утро, весна. Ах, когда бы до небесного лона мог найти очарованный путь на волне колокольного звона в голубых небесах потонуть. Константин Фофанов.

говорил случай, часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят, и улыбка без сомнений.

0: В гостях у батюшки. Беседы с протоиереем Геннадием Заридзе.
1: Вот родители, когда уже растились их дети, и они становятся уже самостоятельно живущими, поженившись и выйдя замуж, родители могут как-то, безусловно, иметь тесный контакт с детьми, но не навязывая им ничего того, что они хотели бы как-то в их жизни видеть. Они могут только предлагать. Решение должно быть за детьми. И результат они должны получать сами. Потому что у них должен быть собственный опыт семейной жизни. Может только подсказывать, ни в коем случае не настаивать и не давить, потому что это просто все изменит к худшему. Люди не смогут полноценно жить, у них не сложатся отношения, у них просто не будет нормальной семьи, если будет вот такие негативные давления. Кроме всего прочего, им по-прежнему можно будет собирать встречи, общие семейные праздники, ну и работать над собой духовно. То есть родители, которые, скажем так, выпустили детей в свет, они уже самостоятельно живут, они должны больше думать о духовной жизни себя лично. Они должны себя духовно взращивать, очищать. Они должны помогать себе быть полноценными Божьими. В конце концов, мы здесь на земле всего лишь в гостях. И маленькая жизнь, которую мы проживаем здесь на земле, от рождения до этого момента, что уже прошло, можно только вспомнить, да? То, что осталось в тот момент, который мы сейчас с вами переживаем до собственной смерти, пролетит так же быстро. Понимаете, в любое мгновение мы можем предстать пред Богом. С чем предстанем мы пред Ним? Вот этот вопрос должен волновать родителей обязательно. Каждого индивидуально. Поэтому они должны заботиться о своем собственном внутреннем духовном мире, о своей собственной работе над собой, о том, чтобы действительно вычистить сердце так, чтобы оно было носителем благодати, о том, чтобы была молитва, о том, чтобы была действительно постоянная церковная жизнь у каждого из нас, о том, чтобы действительно дети, видя этот пример, тоже старались подражать этому примеру. То бишь, и вымаливать надо своих детей и внуков, дабы молитва родителей помогала им в становлении, которое они проходят. Поэтому очень много нужно совершить родителям за все этапы их семейной жизни. Начиная с первого момента семейной жизни, брака, да, кончая моментом, когда люди уже помогают в воспитании внуков своих и занимаются духовной работой над своей собственной личностью, более активно и продуктивно. И дай Бог, чтобы все это сформировалось в понятии семьи, в понятии рода и в понятии нашей Родины, в которой мы все объединены в единое целое. И дай Бог, чтобы наша духовная родина для нас была так же очевидна, как и земная, и чтобы мы действительно тоже любили ее и постоянно устремляли все свои молитвы к Богу о помиловании каждого из нас и наших ближних, потому что без этого ничего не получится. А родительская молитва со дна аду достает. Все можно решить, если вы захотите молиться и будете искренне просить Бога о помощи. Он эту помощь, безусловно, вам окажет. Ну и, конечно же, надо везде пропагандировать семейные отношения. Надо везде говорить о том, что без семьи не будет ничего. Это на самом деле так и есть. Ведь если сейчас институт семьи в нашей стране развалит, нашей страны не будет. Она будет сырьем придатком у Запада, и просто ее растащат по кускам, и мы, живущие на этой территории, просто вынуждены будем быть рабами у тех, кто захватит себе куски нашей страны в собственность. Понимаете, вот такая беда.

0: Лекарство от греха. Притчи.
1: Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер отложил его в сторону. «Есть 5 вещей, которые ты должен знать», — сказал он карандашу. «Прежде чем я отправлю тебя в мир, всегда помни о них и никогда не забывай, и тогда ты станешь лучшим карандашом, которым только можешь быть. Первое. Ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в том случае, если ты позволишь кому-то держать тебя в своей руке. Второе. Ты будешь переживать болезненное обтачивание время от времени, но это будет необходимым, чтобы стать лучшим карандашом. Третье. Ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты совершишь. Четвертое. Твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри тебя. И пятое. На какой бы поверхности тебя ни использовали, ты всегда должен оставить свой след. Независимо от твоего состояния, ты должен продолжать писать. Карандаш понял и пообещал помнить об этом. Он был помещен в коробку с призванием в сердце. Всегда помни эти 5 правил и никогда не забывай их. Из сборника «Лекарство от греха», составитель Александр Фомин.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: Говорят.
1: Лук, посаженный вокруг кустов черной смородины, предупредит распространение почкового клеща на кустах.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

Радио «Благовестие»

0: Православный букварь.
1: От души приветствую вас, дорогие мои! Бессмертная и великая книга звучит в нашей программе. Она записана специально для детей артистом Иннокентием Смоктуновским. Шаг за шагом мы следуем за Христом. Вот уже первое чудо в Кане Галилейской совершилось по молитвам Его. 6 сосудов с простой водой оказались наполненными лучшим вином. А Иисус в сопровождении множества людей следует по земле израильской и выбирает 12 последователей, учеников, которых назовут апостолами.
2: Однажды, когда Иисус отправился с учениками в горы, Он сказал им: «Слушайте внимательно, я хочу сказать вам нечто очень важное. Вы вспомните об этом потом, когда меня с вами уже не будет. Не думайте, что Царство Божие похоже на царство этого мира. Спросите людей, что могло бы сделать их счастливыми, и они ответят: богатство, здоровье, слава. Но в Царстве Божьем будут счастливы все, бедные и богатые, больные и ничем не знаменитые люди. Секрет истинного счастья в том, чтобы любить Бога и исполнять Его волю». Бог хочет ваших молитв. Вы можете, например, молиться так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Бог всегда слышит, даже если отвечает не сразу, продолжал Иисус. «Если вы стучитесь в чью-нибудь дверь, и вам не открывают, вы стучитесь опять? До тех пор, пока не откроют, точно так же поступайте в молитве к Богу. Если вы меня просите о чем-то, и я сразу не отвечаю, разве вы не продолжаете просить? Вот так же и молитесь. Не бойтесь просить Бога. В Царстве Небесном все законы милосердны», продолжал Иисус. «Но есть один особый закон. Закон любви к людям. Обычно люди любят своих друзей, а врагов не любят. Но Бог хочет, чтобы вы любили даже ненавидящих вас. Тогда каждый увидит, что вы принадлежите Его Царству. Не старайтесь замечать в людях плохое. Если вы только и будете указывать людям на их недостатки, то и они скоро начнут замечать ваши. И, наконец, не будьте высокомерны. Однажды стоял в храме человек и молился. «О Боже, я так рад, что храню и исполняю все Твои законы!» Он очень гордился собой. Другой же молился. «О Боже, прости меня, грешника!» И именно он вернулся домой счастливым, потому что Бог простил его. Если вы принадлежите Царству Божьему, то вам не нужно ни о чем тревожиться. Посмотрите на птиц небесных. Если Бог так заботится о них, посылая им пищу и воду, тем более Он позаботится о вас, давая вам все необходимое. Также и с одеждой. Посмотрите на полевые цветы. Бог дал им одежды не хуже царских, и Он позаботится об одежде для вас, когда вы будете в ней нуждаться. Вы хотите иметь много вещей, а когда приобретаете их, то боитесь потерять. Вдруг они испортятся или их украдут. Но если вы принадлежите Царству Божьему, то должны знать, что вещи не сокровища на небесах. Представьте себе, что два человека решили построить новые дома. Первый начал строить на скале. Работа была тяжелая. Много времени ушло на то, чтобы укрепить фундамент. Потом он возвел стены. Он трудился долго, и дом был прочным. Когда подул ветер, налетела буря, и река вышла из берегов, дом устоял, потому что был добротный, крепкий и стоял на скале. Если вы слушаете меня и исполняете то, что я вам говорю, то вы похожи на этого человека, построившего дом свой на скале. Второй человек решил построить свой дом побыстрее. Он выбрал место, где грунт мягкий и песчаный. Строить было легко, и вскоре он закончил работу. Но когда подул ветер, налетела буря, и река вышла из берегов, грунт размыло. Дом с грохотом обрушился, так как не имел прочного фундамента. Если вы слушаете меня, но не исполняете того, что я говорю, то уподобляетесь человеку, построившему свой дом на песке. Я хочу, чтобы вы были подобны светильнику, сказал Иисус. Когда вы зажигаете лампу, то не закрываете ее, правда? Но ставите ее повыше, чтобы она освещала всю комнату. Вы – свет, освещающий весь мир. Я хочу, чтобы вы были как город, стоящий на вершине горы, который виден издалека. Когда люди увидят ваши добрые дела, то поймут, что вы принадлежите Царству Божьему.
1: На сегодня это все. Епископ Никон говорил: «В молитве ты открываешь Богу свое сердце, а в Слове Божием сам Бог беседует с тобой». Освети же свои мысли, свое сердце, свою душу Словом Божиим. Читайте Библию, мои хорошие, ангела вам хранить.

Снова небо стало голубым, снова стало солнце красным. Не могу быть долго злым, добрый я ужасно. Разошлись пути дорожки, может встретиться опять. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки.

ножки, мышки, мышки, кошки. Надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки. Надо под руку.

0: сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так?
1: Молитвы русских поэтов.
2: С душою мирной и спокойной гляжу на ясный Божий мир и нахожу порядок стройный, добра и правды светлый пир. Нигде мой взгляд не примечает пороков, злобы, нищеты. Весь мир в глазах моих сияет в венце добра и красоты. Все люди кажутся мне братья с прекрасной любящей душой, и я готов раскрыть объятия всему, что вижу пред собой. Мне говорят, я вижу плохо, очки советуют носить, но я молю напротив Бога, чтоб дал весь век мне так прожить. Николай Добролюбов.

0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
2: Аспирин полезен для лучшего укоренения рассады. Растолките таблетку, размешайте в литре воды и окуните в раствор черенки перед их посадкой.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

ладно. Мы вернулись.

0: Имена победы.
1: Я Небольсин Алексей Захарович. Родился в 1918 году в селе Горинские Выселки Воронежской губернии. Здесь рос и учился в школе до 7 класса. В 1933 году вместе с мамой Акулиной Антоновной переехал в Воронеж, где поступил на авиационный завод имени Ворошилова учеником слесаря. Учился в заводской школе, занимался в аэроклубе. В 1936-м вступил в комсомол. А в следующем году меня призвали в армию и направили в город Борисоглебск, военное училище летчиков. Его я закончил в 1940-м. Принимал участие в финской войне. В одном из полетов на самолете И-16 при возвращении из боевого задания был подбит и совершил вынужденную посадку на замерзшее озеро. В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, я выступал на митинге и сказал: «Клянусь беречь Родину! Рука моя не дрогнет в бою с врагами!» Повоевать мне довелось всего 19 дней. За это время я совершил 23 боевых вылета на самолете И-16 и в группе с товарищами сбил 3 самолета противника. 10 июля 1941 года я возглавлял звено из 3 И-16. Мы штурмовали автоколонну фашистов в районе реки Западная Лица Мурманской области. Мой самолет был подбит. Машина загорелась и стала терять высоту. Прыжок с парашютом означал плен. И я направил свой гибнущий самолет на грузовики и автоцистерны, укрывшиеся в стороне от дороги. Похоронен в братской могиле на 51-м километре автодороги Мурманск-Печенга. За проявленные мужество и героизм посмертно награжден орденом Красного Знамени.

0: Игра слов.
1: Игра слов.
2: Слово «плашмя». Буквально «лёжа плахой пластом». Древнерусское «мя» известно нам по ряду слов «ревмя», «лежмя», «стаймя».

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

0: Радио Благовестие.
1: День воспоминаний, ленты голубой, опоясал теплый вечер. Все, что было с нами, можешь взять с собой и хранить до первого.

0: Хроноскоп.
1: На календаре сегодня 2 мая. Давайте вспомним, какими замечательными событиями отмечен в истории нынешний день. В 1648 году началось восстание украинцев против польской власти. Казаки под водительством нового гетмана Хмельницкого при поддержке крымской конницы выступили из Сечи в сторону Речи Посполитой. Поначалу повстанцы одерживали победу за победой, но каждый раз они сталкивались с изменой крымского хана. Хмельницкий стал искать поддержки московского царя, и после Переяславской рады восстание переросло в русско-польскую войну. 2 мая 1703 года в Москве лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую в России гимназию. Поступить могли только мальчики, а основными дисциплинами были иностранные языки, математика, география и этикет. В 1910 году Сергей Уточкин выполнил демонстрационный полет на аэроплане на глазах восхищенных посетителей.

0: В этот день в 1936 году в Центральном детском театре была впервые исполнена симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Произведение было написано по заказу Натальи Сац для знакомства детей с работой оркестра, но завоевало невероятную популярность во всем мире. 2 мая 1945 года командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг подписал приказ о капитуляции городского гарнизона. В 6 утра он перешел линию фронта, сдался в плен и написал обращение, где сообщал о смерти фюрера и бессмысленности дальнейшего сопротивления. Приказ коменданта зачитывали через громкоговорители, и к вечеру бои продолжали лишь отдельные группы. 2 мая 1952 года скончался Илья Шатров, автор знаменитого вальса «На сопках Маньчжурии». Будущий композитор родился в Землянске и был потомком старых солдат, которым еще в 17 веке царь Алексей Михайлович жаловал земли недалеко от Воронежа. Он стал капельмейстером Макшанского пехотного полка, который попал в окружение под Мукденом во время русско-японской. И вальс этот посвятил своим погибшим товарищам. В этот день в 1729 году родилась София Фредерика Августа Анхальт-Цербстская, будущая императрица России Екатерина II. Она стала самодержицей в результате дворцового переворота, но умом, волей и талантом преобразила новую родину, присоединила огромные территории и вывела Россию в ряды великих держав. Наша церковь вспоминает сегодня блаженную Матрону Московскую, которая почила в Бозе в этот день в 1952 году. Святая Матронушка видела свою кончину и сказала: «Все-все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, а я буду вас видеть и слышать и помогать вам». А с Днем Ангела мы поздравляем сегодня Антона, Виктора, Георгия, Ивана и Матрёну.
1: Хроноскоп.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Слово архипастыря. На ваши вопросы отвечает митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Почему для христианства неприемлемы идеи реинкарнации и перевоплощения?
1: Христианство – это не идеология, это не учение какое-то, которое принимает какие-то идеи, не принимает какие-то идеи. Христианство – это богооткровенная религия. Бог открыл нам правду, истину, и среди этого откровения мы не находим учения о перевоплощении душ, о том, что мы умираем многократно, возрождаемся в других телах. Просто этого нет, это байка. Это предание других религий. Если допустить переселение душ, то жизнь можно перестать воспринимать всерьез. Ну вот, эта жизнь не удалась, у меня еще впереди бесконечное количество жизней, в другой жизни достигну чего-то лучшего. Но Господь наш Иисус Христос призывает нам бодрствовать и на всякий момент быть готовым к тому, что нас Господь призовет к ответу. В чем застану, в том и сужу. Это значит, что не столько дела наши важны для Бога, сколько наше состояние. Если мы умрем в состоянии греха, то все наши прежние заслуги не помогут нам. И наоборот, человек, покаявшийся, ему Господь прощает его все грехи, если на момент смерти он пришел к общению с Богом. В прославном учении душа вечна, и мы живем один раз. Это налагает на нас ответственность, заставляет нас ценить время, эту возможность, потому что после смерти не будет возможности что-то исправить. И прожив эту жизнь и умерев, мы дальше ждем суда. А Царствие Небесное – это блаженное пребывание душ, которые достойно пожили на этой земле. А если предположить, что душа бесконечно вот так вот скитается по этим мирам, сравнивать себя с другими людьми, выгодно сравнивать для себя. Поэтому им свойственно успокаивать себя, что мы люди хорошие, никого не убиваем, не крадем. Все у нас нормально, но человек без Бога, у него ненормально все. Он рискует. Тем более, что Господь дал все для того, чтобы мы имели с Ним это общение. А если мы не начнем общаться с Богом в этом мире, то в будущем чудесным образом это не получится сделать. Это задание земной жизни. –

0: Лекарство от греха. Притчи.
1: Дорогая цена. Обидно стало лисе, что ее пушистую новую шубку из-за деревьев никто не видит, и решила она лес выкорчевать. Хитрости ей было не занимать, умения тоже, долго ли? Свели люди лес на нет, и сразу ее шубку заметили и оценили. Одна беда, во сколько лиса так и не узнала. Из книги монаха Варнавы «Маленькие притчи».

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

А почему? А потому, что был солдат бумажный, а он судьбу свою кляня ни тихой жизни жаждал и все просил огня, огня. Забыв, что он бумажный, в огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорел он ни за грош.

дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако.

0: Радио «Благовестие». В Москве 19 часов.
1: Радио «Вера» представляет. Евангелие день за днем.
2: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда во мне проснулись отцовские гены, я начал активно заниматься огородничеством, не только на практике, но и изучая профильную литературу, неожиданно узнал одну вещь, о которой раньше никогда не думал. Оказывается, главный враг любых посадок в нашем климате не холод, не слабая инсоляция, то есть отсутствие солнца, а, не поверите, ветер. Именно из-за него прежде всего вымерзают и посадки, и только что высаженная рассада, и раскрывшиеся почки. Очень опытные огородники знают, как с этим бороться. Достаточно невысокого, до полуметра, ограждения непроницаемым материалом, и внутри этого периметра уже образуется совершенно иной климат для растений. Неспроста я вспомнил про этот метод защиты. Сегодня в храмах читается отрывок из 15 и 16 глав Евангелия от Иоанна, где Христос объясняет своим ученикам, как уберечься от вымораживающего все живое ветра ненависти. Давайте послушаем.
3: «Сие заповедую вам, да любите друг друга».
4: «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
3: Да всякий же убиет, вымнится службу приносите Богу.
2: Христос открывает ученикам закон духовной истории. Тот, кто принадлежит истине, неизбежно вступает в конфликт с миром, лежащим во зле. Но этот конфликт не отменяет любви, а напротив делает ее подлинной. Эта часть прощальной беседы Христа происходит непосредственно перед тем, как они отправятся в Гефсиманский сад, где и произойдет арест, и будет запущен не знающий пощады механизм машины наказания невиновного. Одним словом, в преддверии лютого, жестокого ледяного урагана. Спаситель прекрасно понимает, что сами по себе ученики не смогут противостоять этому урагану, и поэтому заранее дает им рецепт, как выжить в подобных бесчеловечных условиях. И рецепт Христа очень прост. И напрямую перекликается с тем образом огороженной грядки, с которого я и начал этот комментарий. Чтобы не оказаться вымороженными внешней злобой и ненавистью, у вас должно быть свое собственное, неведомое другим, укрытие. Пространство, в которое никакой холод проникнуть не может, потому что там постоянно работает внутренний обогреватель, а именно любовное, дружеское, очень теплое и искреннее отношение друг к другу. И это не может и не должно быть на публике, открыто и доступно любому. Укройтесь спрячьтесь малой группой, но главное – сохраните любовь друг к другу, что бы снаружи ни происходило. И чем крепче будет холод вовне, тем теплее должны быть вы друг к другу. Перед нами образ церкви как пространство особых отношений людей друг к другу, собираемых вокруг Христа. И если там тепло и человечно, никакой мрак и мраз не страшны. Мне хочется завершить сегодняшний комментарий цитатой старца Зосимы из романа Достоевского «Братья Карамазовы». «Любовь – учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок». Ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. Помоги же нам, Господи, почаще проверять самих себя, а не замерзаем ли мы сами от охватившей нас нелюбви.
1: Евангелие

0: Радио Благовестие.
1: Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь. Каждый день тебя я буду утром встречать. Буду встречать, утром встречать. Встретившись, не стану ни вздыхать, ни молчать. Сразу же скажу, что люблю. Все решено. Будь хоть за лесами, за морями, все решено. Ты упрямая, еще упрямей на меня. У тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь, но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты меня полюбишь. Если ты уснешь, тебе я тут же приснюсь, быстро приснюсь, сразу приснюсь. Станешь ты сердиться, я в ответ улыбнусь и опять скажу, что люблю. Все решено. Вот тебе моя рука и сердце. Все решено. Так что никуда тебе не деться на меня. У тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь, но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты

решено. Вот тебе моя рука и сердце, все решено. Так что никуда тебе не деться. На меня у тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презрением губишь. Но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты меня полюбишь. Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь.

0: В гостях у батюшки. Беседы с протоиереем Геннадием Заридзе.
1: Рост семьи осуществляется с увеличением количества детей. Когда рождается первый ребенок, все внимание, конечно, оно устремлено именно к нему, потому что он как бы главный, он маленький, он требует определенной заботы, ухода, попечения о нем. Вот. Ну и, безусловно, потом рождается второй ребенок, который уменьшает эгоцентризм первого ребенка и дает возможность действительно более полноценно воспитывать его в любви, добродетели и милосердии по отношению к тому младшему, который родился тоже в семье. Кроме всего прочего, надо, чтобы с малых лет ребенок воспринимал богослужение своими глазами и ушами, действительно, пребывая в церкви, напитывался благодатью Божией и причащался, потому что именно тогда Господь полноценно дает развивать ребенку. Обычно маленьких детей до 7 лет причащают каждую неделю, потому что они не нуждаются ни в исповеди, ни в какой-то специальной постовой подготовке. Ну и дети, как действительно продолжение своих родителей, они получают потихонечку духовное насыщение благодати и духовное воспитание, которое, безусловно, должно совершаться родителями. Кроме всего прочего, при храмах обычно бывают воскресные школы, которые могут воспитывать и дошкольников, которые могут приходить, получать там соответствующие знания, навыки и умения. Они должны понимать, как надо вести себя в храме, как надо действительно относиться к иконам, к святыням и к самому причастию, которое является главным таинством во Вселенной. Ну и когда вырастают дети, они потихонечку становятся самостоятельными, мыслящими подростками. И тогда, конечно, у родителей возникает очень большая необходимость в молитве за них, чтобы они, пройдя подростковый период созревания, да, полового, так называемый переходный период, чтобы они прошли безболезненно. Чем больше понимания и сочувствия будут родители к своим детям, чем меньше они будут вестись на их искусы и испытания, которые они устраивают родителям, тем лучше будет для самих же детей. Они, в общем, такой своеобразной форме могут требовать внимания своих родителей просто-напросто. Поэтому надо правильно вовремя это отследить, ценить и дать этому соответствующую огласку, правильно прореагировать. Ну и, конечно, мы, безусловно, должны приучить детей к пониманию семейного очага. Мы должны действительно дать им понятие родины, понятие дома, понятие семьи, понятие к духовному осмыслению жизни, любви к родине, к церкви. То бишь, он должен научиться любить Бога и людей. Потому что если он не будет учиться любить Бога и людей с детства, не факт, что он этому научится в зрелом возрасте. Кроме всего прочего, он не должен быть Иваном Непомнящим родства. Он должен понимать, что существует родина, отечество. Безусловно, он должен быть человеком, который имеет патриотизм в своем сердце. И, безусловно, если надо, пойдет защищать и своих братьев, и сестер, и маму, и папу, да и родину свою в случае необходимости, чтобы он действительно рос мужественным, чтобы он действительно рос полноценным членом нашего общества. Конечно, дом, как священное место, должен для ребенка быть его крепостью. Он не должен дома постоянно слышать зудение и назидание, которое его просто выводит из себя. И он просто понять этого ребенка, если у него вдруг возникают какие-то подростковые проблемы. Поговорить с ним и попробовать ему помочь. Потому что если постоянно его назидают, если постоянно ему зудят на ухо, если постоянно он плохой, если каждый день ему будут говорить плохой, он возненавидит этот дом, возненавидит родителей, будет пытаться туда не приходить. И тогда уличное воспитание даст такой эффект, что вы будете поражены этому эффекту. Лучше так не поступать. И, друзья, пусть лучше приходят в дом, чтобы увидели их, чем они занимаются. И тогда будет возможность действительно правильно направить в нужное русло вот эту кипучую юношескую энергию. Кроме всего прочего, надо, чтобы было в доме понятие праздника, семейного праздника, когда собирают все члены семьи, когда действительно они вместе торжественно чествуют кого-то в день рождения, в день ангела, когда совершается праздник какого-то большого праздника, например, Пасхи, Рождества Христова, Крещения Господня, или там 9 мая, День Победы, он должен быть тоже незабываем нашими детьми и внуками. И, конечно, отношение взрослых к этому всему, оно, безусловно, будет переходить и на детей. Они будут его копировать. И потому в будущем, когда они будут создавать свою собственную семью, они будут делать подобные празднества. То бишь, они имеют колоссальный смысл для того, чтобы семья была сплоченной, чтобы не была разобщенной, но чтобы родственники вместе собирались, имели определенные духовные ценности, морально-нравственные критерии и общение, которое действительно показывало им друг перед другом, что они являются единым целым. В этом есть основа соборности, которая должна воспринята быть и в семейных отношениях. Так уклад семейный всегда воспитывался в детях и внуках, и в дореволюционной России в частности. –

0: Молитвы русских поэтов.
1: Длиннее детства жизни не бывает, но и она имеет свой предел. Однажды облако беспечности растает и кончится надежный школьный мел. Тогда неделями отмериваться будет, потом на месяцы, на годы перейдет. И все же никогда не позабудешь из детского над вечностью полет. И что бы ни случилось, будешь помнить, как всякий раз за горизонты шел, как смог неисполнимое исполнить, ненаходимое, но все-таки нашел, как возле дома, сидячи на лавке, беседовал ты с Богом каждый день, раскинув руки, нежился на травке.

0: слушайте радио «Благовестие» в сети интернет на сайте www.radio-blagovestie.ru.
1: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, пихты, песни, дожди. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Им полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги.

0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
2: Пироги и булочки станут пышными и мягкими, если добавить в тесто разведенный картофельный крахмал.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Радио «Благовестие». Московское время 20 часов. Епархиальный вестник. С вами секретарь Воронежского епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин.
1: 19 апреля в Воронеже состоялся большой пасхальный концерт Московского синодального хора и хора Благовещенского кафедрального собора Воронежской епархии. С 15 по 20 апреля в Воронеже по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, главы Воронежской митрополии, во Дворце творчества детей и молодежи проводился духовно-просветительский форум «Благодатный огонь в сердце каждого». Вечером 19 апреля в Большом зале Дворца состоялось важное мероприятие – большой пасхальный духовный концерт, организованный в рамках международного фестиваля «Свет Христов», который проводится по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Для участия в концерте в столицу Черноземья прибыл Московский синодальный хор во главе с художественным руководителем и главным дирижером, заслуженным артистом России Алексеем Александровичем Пузаковым. Большой пасхальный концерт посетил митрополит Воронежский Лискинский Леонтий, глава Воронежской митрополии. Концертную программу открыл смешанный митрополичий хор Благовещенского кафедрального собора под управлением регента Ильи Владимировича Ижогина. Затем к участникам и гостям праздничного вечера с приветственным словом обратился митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. В ходе концертной программы в исполнении Московского синодального хора под управлением Алексея Пузакова прозвучали известные и редкие музыкальные композиции, церковные светские произведения, объединенные пасхальной радостью о воскресшем Господе и благодарностью Богу за бесценный дар жизни. Завершился праздничный вечер торжественными песнопениями в исполнении сводного хора певчих двух творческих коллективов Московского синодального хора и митрополичьего хора Благовещенского кафедрального собора. Ежедневник. Преподобный Иоанн Ветхопещерник, иеромонах. Преподобный Иоанн Ветхопещерник назван так, потому что подвязался в VIII веке в лавре преподобного Харитона, которая называлась Ветхой, то есть Древней, как старшая из палестинских обителей. Лавра эта находилась недалеко от Вифлеема, близ Мертвого моря. Святой Иоанн в молодых годах оставил мир, пошел поклониться святым местам Иерусалима и поселился в лавре, где достиг высокого духовного совершенства. Он был рукоположен в сан пресвитера и прославился подвижнической жизнью.
2: Цитатник.
1: Смирение рождается от истинного послушания и отложения самосмышления, когда мы ни в чем не доверяем себе, но волю свою и разум отсекая, веряем другим, могущим нас управить. Преподобный Макарий Оптинский.
0: Слушайте «Епархиальный вестник» на радио «Благовестие» ежедневно в 8 утра и в 8 вечера.

прошла, и дрожь любви, и смерть, и жизнь, и бешенство желанья.

Ветра потерь, разлук, обиды, зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят

0: Имена победы.
1: Я герой Советского Союза, Зеленка Катя. Родилась на Украине, близ Житомира, но еще в детстве с семьей переехала в Курск. Все свободное время не хуже пацанов лазала по деревьям и прыгала с сарая с зонтиком. Наверное, поэтому после 7 класса поступила в Воронежский авиационный техникум, потом в Оренбургское военное авиационное училище. Летала на самолетах как ас. Позже испытывала новые машины и авиационное оборудование. Так и стала одной из первых летчиц страны. На финскую попала, говорят, из-за фамилии. Будто командиры решили, что лейтенант Зеленка мужчина. Но билась отчаянно. Стала заядлой парашютисткой. Не все ж с зонтиком прыгать. На Великой войне с первых дней. За неполные 3 месяца совершила 40 боевых вылетов, в том числе ночных. Участвовала в 12 воздушных боях. Командовала группой бомбардировщиков, уничтоживших возле белорусского пропоиска 45 танков и 20 автомобилей. На базу с ребятами вернулась без потерь. А за 2 дня до моего 25-летия, 12 сентября 1941 года, мой самолет попал в кольцо из 7 мессеров. Один сбило, но попали и в меня. Приказала стрелку покинуть самолет, а сама вышла на курс атаковавшего фашиста. Затем пошла с ним на сближение сверху вниз и со скоростью пикирования врезалась во вражеский истребитель. Это произошло над селом Анастасьевка Сумской области. Местные жители видели первый женский таран и похоронили меня в моем парашюте.

забытый пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

0: Игра слов.
1: Игра слов.
2: Игра слов.
0: Игра слов. Игра слов.
3: Слово «пассажир». От итальянского «passaggio» – проход, проезд. Но мы позаимствовали его уже у немцев в их переработке.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

я иду по рву, оступиться боязни нет. Ветер гнет до земли траву, но шагнет до земли хребет. Я от громких устал имен, я хочу обо всем забыть. Солнце выше любых знамен, мне бы просто под солнцем.

твоим согрет. Я люблю, значит, я живу. Пусть не кончится этот свет. Я люблю, значит, я живу. Не познать нам сильнее.

0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
2: Лучше всего убирает запах из холодильника сода. Просто насыпьте ее на блюдце и поместите на полку.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио Благовестие.

0: По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер TU-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений.
1: Радио «Благовестие». Московское время 21 час.

Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода.

озера, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам, ищу его тебе на Якиманку. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова, как будто синера, в Россию возвращаются с пути.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать, брат Сахалин, на острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просорил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого

0: утра.
1: Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений.
1: Радио «Благовестие». В Москве 10 часов вечера.

0: По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений. Радио Благовестие. 23 часа в Москве.
1: Не мысля гордый свет забавить, внимание дружбы возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя, достойнее души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты. Но так и быть, рукой пристрастной, прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. И жить торопится, и чувствовать спешит. К. Вяземской.
2: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, всевышней волею Зевеса, наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа, без предисловий сей же час, позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель. Там некогда гулял и я, но вреден север для меня. Служив отлично, благородно, долгами жил его отец. Давал 3 балла ежегодно и промотался, наконец. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом мсье ее сменил. Ребенок был резов, но мил. Мсье Лабе, француз убогой, чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя. Не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной пришла Евгению пора, пора надежд и грусти нежной, мусье прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как денди лондонской одет, и, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал,
1: Легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Онегин был, по мнению многих, судей решительных и строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Латынь из моды вышла ныне, так если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтоб эпиграфы разбирать. Потолковать об Ювенале, в конце письма поставить Вале, да помнил, хоть не без греха, из Энеиды два стиха. Он рыться не имел охоты в хронологической пыли бытописания земли, но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Высокой страсти не имея для звуков жизни не щадить, не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить. Бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом. То есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог, и земли отдавал в залог. Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне не досуг. Но в чем он истинный был гений, что знал он тверже всех наук, что было для него из млада и труд, и мука, и отрада, что занимало целый день его тоскующую лень, была наука страсти нежной, которую воспел Назон, за что страдальцем кончил он свой век блестящий мятежный в Молдавии, в глуши степей, вдали Италии своей. Как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать, разуверять, заставить верить, казаться мрачным, изнывать, являться гордым и послушным, внимательным или равнодушным. Как томно был он молчалив, как пламенно красноречив, в сердечных письмах как небрежен, одним дыша, однолюбя, как он умел забыть себя, как взор его был быстр и нежен, стыдлив и дерзок, а порой блистал послушной слезой. Как он умел казаться новым, шутя невинность изумлять, пугать отчаянием готовым, приятной лестью забавлять, ловить минуту умиления невинных лет предубеждения, умом и страстью побеждать, невольной ласки ожидать, молить и требовать признания, подслушать сердце первый звук, преследовать любовь и вдруг добиться тайного свидания. И после ей наедине давать уроки в тишине. Как рано мог уж он тревожить сердца кокеток записных, когда ж хотелось уничтожить ему соперников своих, как он извительно злословил, какие сети им готовил. Но вы, блаженные мужья, с ним оставались вы друзья, его ласкал супруг лукавый, Фобласа давний ученик, и недоверчивый старик, и рогоносец величавый, всегда довольный сам собой, своим обедом и женой. Бывало, он еще в постели, к нему записочки несут. Что? Приглашение? А в самом деле, 3 дома на вечер зовут. Там будет бал, там детский праздник. Куда ж поскачет мой проказник? С кого начнет он? Все равно, везде поспеть не мудрено. Покамест в утреннем уборе, надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе, пока не дремлющий Бригет не прозвонит ему обед. Уж темно, в санки он садится. «Поди, поди!» — раздался крик. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. Ктальон помчался. Он уверен, что там уж ждет его Каверин. Вошел, и пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. Пред ним ростбиф окровавленный и трюфли, роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет, и Страсбурга пирог нетленный меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, но звон Бригетта им доносит, что новый начался балет. Театра злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис, Онегин полетел к театру, где каждый вольностью душа готов охлопать антраша, обшикать Федру, Клеопатру, Маину вызвать для того, чтоб только слышали его. Волшебный край. Там в старые годы сатиры смелый властелин блистал Фанвизин, друг свободы и переимчивый княжнин. Там Озеров невольный дани народных слез рукоплесканий с молодой Семеновой делил. Там наш Катенин воскресил Корнеля, гений величавый. Там вывел колкой шаховской своих комедий шумный рой. Там и Дедло венчался славой. Там под сенью кулис молодые дни мои неслись. Мои богини, что вы? Где вы? Внемлите мой печальный глаз. Все те же ль вы? Другие ль девы, сменив, не заменили вас? Услышу ль вновь я ваши хоры? Узрю ли русской терпсихоры душой исполненный полет? Или взор унылый не найдет знакомых лиц на сцене скучной, и, устремив на чуждый свет разочарованный лорнет веселья зритель равнодушный, безмолвно буду я зевать и о былом воспоминать. Театр уж полон. Ложи блещут, портеры, кресла, все кипит. В райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другую медленно кружит, и
3: И вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Иола. То стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Все хлопает.
1: Онегин входит, идет меж кресел по ногам. Двойной лорнет, скосясь, наводит на ложи незнакомых дам. Все ярус окинул взором, все видел, лицами, убором. Ужасно недоволен он с мужчинами со всех сторон. Раскланялся, потом на сцену в большом рассеянии взглянул, отворотился и зевнул, и молвил: «Всех пора на смену. Балеты долго я терпел, но и дедло мне надоел». Еще амуры, черти, змеи на сцене скачут и шумят. Еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят. Еще не перестали топать, сморкаться, кашлять, шикать, хлопать. Еще снаружи и внутри везде блистают фонари. Еще прозябнув бьются кони, наскуча упряжью своей. И кучера вокруг огней бронят господ и бьют в ладони. А уж Онегин вышел вон, домой одеться едет он. Изображу ль в картине верный уединенный кабинет, где мод воспитанник примерный одет, раздет и вновь одет. Все, чем для прихоти обильный, торгует Лондон щепетильный и по балтийским волнам залез и сало возит нам. Все, что в Париже вкус голодный, полезный промысел избрав, изобретает для забав, для роскоши, для неги модной, все украшало кабинет философа в 18 лет. Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и бронза на столе, и чувств изнеженных отрада духи в граненном хрустале. Гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы кривые и щетки 30 родов и для ногтей, и для зубов. Руссо, замечу мимоходом, не мог понять, как важный грим смел чистить ногти перед ним красноречивым сумасбродом. Защитник вольности и прав в всем случае совсем не прав. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему бесплодно спорить с веком? Обычай деспот меж людей. Второй Чедаев, мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, в своей одежде был педант и то, что мы назвали франт. Он 3 часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил. Из уборной выходил, подобный ветреной Венере, когда, надев мужской наряд, богиня едет в маскарад. В последнем вкусе туалетом, заняв ваш любопытный взгляд, я мог бы предученным светом здесь описать его наряд. Конечно бы это было смело описывать... Мое же дело. Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. А вижу я, винюсь пред вами, что уж и так мой бедный слог пестреть гораздо меньше мог иноплеменными словами. Хоть и заглядывал я в старь в академический словарь. У нас теперь не то в предмете. Мы лучше поспешим на бал, куда стремглав в ямской карете уж мой Онегин поскакал. Перед померкшими домами вдоль сонной улицы рядами двойные фонари карет веселый изливают свет и радуги на снег наводят. Усеян плошками кругом блестит великолепный дом, По цельным окнам тени ходят, мелькают профили голов и дам, и модных чудаков. Вот наш герой подъехал к сеням, швейцаром мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням, расправил волоса рукой, вошел. Полна народу зала, музыка уж греметь устала, толпа мазуркой занята, кругом и шум, и теснота. Бренчат кавалергарда шпоры, летают ножки милых дам, по их пленительным следам летают пламенные взоры, и рем скрипок заглушен, ревнивый шепот модных жен. В одни веселья желаний я был от балов без ума. Вернее, нет места для признаний и для вручения письма. О, вы, почтенные супруги, вам предложу свои услуги. Прошу мою заметить речь. Я вас хочу предостеречь. Вы также, маменьки, построже за дочерьми смотрите вслед. Держите прямо свой лорнет. Не то избави Боже. Я это потому пишу, что уж давно я не грешу. Увы, на разные забавы я много жизни погубил. Но если б не страдали нравы, я бала б до сих пор любил. Люблю я бешеную младость, и тесноту, и блеск, и радость, и дам обдуманный наряд. Люблю их ножки. Только вряд найдете вы в России целой три пары стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог две ножки. Грустный, охладелый, я все их помню. И во сне они тревожат сердце мне. Когда ж и где, в какой пустыне, безумец, их забудешь ты? Ах, ножки, ножки, где вы ныне? Где мнете вешние цветы? Взлелеяны восточной неги, на северном печальном снеге вы не оставили следов. Любили мягких вы ковров роскошное прикосновение. Давно ль для вас я забывал и жажду славы, и похвал, и край отцов, и заточение? Исчезло счастье юных лет, как на лугах ваш легкий след. Дианы грудь, ланиты флоры, прелестны, милые друзья. Однако ножка терпсихоры прелестней чем-то для меня. Она, пророчествуя взгляду, неоцененную награду влечет условную красой желаний своей вольной рой. Люблю ее, мой друг Львина, под длинной скатертью столов, весной на мураве лугов, зимой на чугуне камина, на зеркальном паркете зал, у моря на граните скал. Я помню море пред грозою. Как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою, с любовью лечь к ее ногам. Как я желал тогда с волнами коснуться милых ног кустами. Нет, никогда средь пылких дней кипящей младости моей я не желал с таким мучением лобзать уста молодых армид, или розы пламенных ланит, или перси, полные томлением. Нет, никогда порыв страстей так не терзал души моей. Мне памятно другое время. В заветных иногда мечтах Держу я счастливое стремя и ножку чувствую в руках. Опять кипит воображение, опять ее прикосновение зажгло в увядшем сердце кровь. Опять тоска, опять любовь. Но полно прославлять надменных, болтливой лирою своей. Они не стоят ни страстей, ни песен ими вдохновенных. Слова и взор волшебниц их обманчивы, как ножки их. Что ж, мой Онегин, полусонный, в постелю с бала едет он, а Петербург неугомонный уж барабаном пробужден. Встает купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином Охтенко спешит, под ней снег утренний хрустит. Проснулся утро шум приятный, открыты ставни, трубный дым столбом восходит голубым, и хлебник немец аккуратный в бумажном колпаке не раз уж отворял свой «Васиздас». Но шумом бала утомленный и утро в полночь обратя, спокойно спит в тени блаженной забав и роскоши дитя. Проснется за полдень и снова до утра жизнь его готова, однообразна и пестра. И завтра тоже, что вчера. Но был ли счастлив мой Евгений, свободный, в цвете лучших лет, среди блистательных побед, среди вседневных наслаждений, в отчели был он средь перов, неосторожен и здоров? Нет, рано чувства в нем остыли, ему наскучил света шум. Красавицы недолго были предмет его привычных дум. Измены утомить успели, друзья и дружба надоели. Затем, что не всегда же мог бифштекс и страсбургский пирог, шампанское обливать бутылкой и сыпать острые слова, когда болела голова. И хоть он был повеса пылкой, но разлюбил он, наконец, и брань, и саблю, и свинец. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра, им овладела понемногу. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. Как Чарль Гарольд, угрюмый, томный, в гостиных появлялся он. Ни сплетни света, ни бостон, ни милый взгляд, ни вздох, ни скромный, ничто не трогало его. Не замечал он ничего. Причудницы большого света, всех прежде вас оставил он. И правда то, что в наше лето довольно скучен высший тон. Хоть, может быть, иная дама толкует сея и бентама, но вообще их разговор несносный, хоть невинный вздор. К тому же они так непорочны, так величавы, так умны, так благочестия полны, так осмотрительны, так точны, так неприступны для мужчин, что вид их уж рождает сплин. И вы, красотки молодые, которых позднюю порой уносят дрожки удалые по петербургской мостовой, и вас покинул мой Евгений. Отступник бурных наслаждений, Онегин дома заперся, зевая, за перо взялся. Хотел писать, но труд упорный ему был тошен. Ничего не вышло из пера его, и не попал он в цех задорный людей, о коих не сужу за тем, что к ним принадлежу. И снова, преданный безделью, томясь душевной пустотой, уселся он с похвальной целью себе присвоить ум чужой. Отрядом книг уставил полку, читал, читал, а все без толку. Там скука, там обман или бред, в том совести, в том смысла нет. На всех различные вериги, и устарела старина, и старым бредит новизна, как женщин он оставил книги и полку с пыльной их семьей задернул траурной тафтой. Условий света свергнув бремя, как он, отстав от суеты, с ним подружился я в то время. Мне нравились его черты. Мечтам невольная приданность, неподражательная странность и резкий, охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм, страсти и игру мы знали оба, томила жизнь обоих нас, в обоих сердце жар угас, обоих ожидала злоба слепой фортуны и людей на самом утре наших дней. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяния грызет. Все это часто придает большую прелесть разговору. Сперва Онегин язык меня смущал, но я привык к его извительному спору и к шутке с желчью пополам и злости мрачных эпиграмм. Как часто летнюю порою, когда прозрачно и светло ночное небо над Невою, и вот веселое стекло не отражает лик Дианы, воспомня прежних лет романы, воспомня прежнюю любовь, чувствительный, беспечный вновь, дыханием ночи благосклонный, безмолвно упивались мы. Как в лес зеленый из тюрьмы перенесен колодник сонный, так уносились мы мечтой к началу жизни молодой. С душою полной сожалений я, опершись на гранит, стоял задумчиво Евгений, как описал себя Пиит. Все было тихо, лишь ночные перекликались часовые да дрожек отдаленный стук смельонный раздавался вдруг. Лишь лодка веслами махая плыла по дремлющей реке, и нас пленяли вдалеке рожок и песня удалая. Но слаще средь ночных забав, напев торкватовых октав, адриатические волны, о, Брента, нет, увижу вас, и вдохновение снова полный услышу ваш волшебный глаз. Он свят для внуков Аполлона. По гордой лире Альбиона он мне знаком, он мне родной. Ночей Италии золотой я негой наслажусь на воле с венецианкою молодой, то говорливой, то немой, плывя в таинственной гондоле. С ней обретут уста мои язык Петрарки и любви. Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней. Брожу над морем, жду погоды, маню ветрила кораблей. Под ризой бурь с волнами споря, по вольному распутью моря, когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег мне неприязненной стихии, и средь полуденных зыбей под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил. Онегин был готов со мною увидеть чуждые страны, но скоро были мы судьбою на долгий срок разведены. Отец его тогда скончался. Перед Онегиным собрался взаимодавцев жадный полк, у каждого свой ум и толк. Евгений, тяжбы ненавидя, довольный жребием своим, наследство предоставил им, большой потери в том не видя, или предузнав издалека кончину дяди-старика. Вдруг получил он в самом деле от управителя доклад, что дядя при смерти в постели и с ним проститься был бы рад. Прочтя печальное послание, Евгений тотчас на свидание стремглав по почте поскакал и уж заранее зевал, приготовляясь денег ради на вздохи, скуку и обман. И тем я начал мой роман. Но, прилетев в деревню дяди, его нашел уж на столе, как дань, готовую земле. Нашел он полон двор услуги, к покойнику со всех сторон съезжались недруги и други, охотники до похорон. Покойника похоронили, попы и гости ели, пили, и после важно разошлись, как будто делом занялись. Вот наш Онегин, сельский житель. Заводов, вод, лесов, земель, хозяин полный, а досель порядка враг и расточитель. И очень рад, что прежний путь переменил на что-нибудь. 2 дня ему казались новые уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчание тихого ручья. На 3-й роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон, Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов.
2: Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар-ньенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни? Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной. Чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательны, друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я беспечен воспевал и деву гор мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев? Чей взор, волнуя вдохновение, умильной лаской наградил твое задумчивое пение? Кого твой стих боготворил? И, други, никого, ей-богу. Любви безумную тревогу я безотрадно испытал. Блажен, кто с нею сочетал горячку рифм, он тем удвоил поэзии священный бред Петрарки, шествуя во след, а муки сердца успокоил, поймал и славу между тем. Но я, любя, был глуп и нем. Прошла любовь, явилась муза, и прояснился темный ум. Свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум. Пишу, и сердце не тоскует, перо, забывшись, не рисует близ неоконченных стихов, ни женских ножек, ни голов. Погасший пепел уж не вспыхнет. Я все грущу, но слез уж нет. И скоро, скоро бури след в душе моей совсем утихнет. Тогда-то я начну писать поэму песен в 25. Я думал уж о форме плана и как героя назову. Покамест моего романа я кончил первую главу. Пересмотрел все это строго. Противоречий очень много, но их исправить не хочу. Цензуре долг свой заплачу. И журналистам на сиденье плоды трудов моих отдам.
1: Иди же к Невским берегам, новорожденное творение, и заслужи мне славы дань. Кривые толки, шум и брань.
0: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Благовестие» представляет проект «Великая Россия. Великая литература». Антон Чехов. «Злоумышленники». Читает Евгений Евстигнеев.
1: Когда Половой перечислил ему те немногие кушанья, какие можно достать в трактире, он подумал и сказал: «В таком случае дай нам две порции щей со свежей капустой и цыпленка. Да спроси у хозяина, нет ли у вас тут красного вина». Затем все видели, как он поглядел на потолок и сказал, обращаясь к Половому: «Удивительно, как много у вас мух». Мы говорим «он», потому что ни Половые, ни хозяин, ни посетители трактира не знали, кто он, какого звания, откуда и зачем приехал в наш город. Это был солидный, достаточно уже пожилой господин, прилично одетый и, по-видимому, благонамеренный. По одежде его можно было принять даже за аристократа. Мы заметили на нем золотые часы, булавку с жемчужиной, а в касторовой шляпе его лежали перчатки с модными застежками, какие мы видели ранее у вице-губернатора. Обедая, он все время старался блеснуть перед нами своей воспитанностью, держал вилку в левой руке, утирался салфеткой и морщился, когда в рюмки падали мухи. Всякий знает, что там, где есть мухи, посуда не может быть чистой, не говоря уже о простых посетителях, даже такие лица, как исправник, становой и проезжие помещики, обедая в трактире, никогда не жалуются, если им подают тарелку или рюмку, загаженную мухами. Он же не стал есть, прежде чем Половой не помыл тарелки в горячей воде. Очевидно, форсил и старался показаться благороднее, чем он есть на самом деле. Когда ему подали щи, к его столу подошла еще новая, столь же незнакомая личность с лысиной, с бритым лицом и в золотых очках. Этот новый господин был одет в шелковый костюм и тоже имел золотые часы. Все время он говорил по-французски. С любопытством осматривал кушанья и посетителей, так что нетрудно было узнать в нем иностранца. Кто он, откуда и зачем пожаловал в наш город, мы тоже не знали. Съевший первую ложку щей, он, то есть тот, у которого была булавка с жемчужиной, покрутил головой и сказал насмешливо: «Эти балбесы умудряются даже свежей капусте придавать запах тухлятины. Невозможно есть. Послушай, любезный, неужели у вас тут все живут по-свински? Во всем городе нельзя достать порцию маломальски приличных щей. Это удивительно». Затем он стал говорить что-то по-французски своему товарищу-иностранцу. Из его речи мы помним только...

0: ним, мотая в знак несогласия головой. «Лист, исписанный кругами и цифрами, до сих пор хранится у хозяина трактира. Штатный смотритель уездных училищ, которому хозяин показывал этот лист, долго смотрел на круги, потом вздохнул и сказал: „Темна вода в облацех“». Расплачиваясь за обед, он, то есть тот, у которого была в галстуке жемчужина, дал половому новую 5-рублевую бумажку. Настоящая эта бумажка или фальшивая, нам неизвестно, так как посмотреть на нее мы не догадались. — Послушай, в котором часу утра вы отворяете трактир? — спросил он у полового.
1: — С восходом солнца.
0: — Отлично. Завтра в 5 часов утра мы придем пить чай. Приготовишь порцию, только без мух. — А тебе известно, что будет завтра утром? — спросил он, лукаво подмигнув глазом.
1: — Никак нет.
0: — Ага. Завтра утром вы будете поражены и ошеломлены. Пригрозив таким образом, он, смеясь, сказал что-то иностранцу и вместе с ним вышел из трактира. Оба они ночевали у Марфы Егорны, одинокой, благочестивой вдовы, которая нисколько не виновата и не могла быть соучастницей. Теперь она все время плачет, боясь, что ее заберут. Зная ее образ мысли, мы удостоверяем, что она не виновата. К тому же, судите сами, разве она, пускай себе постояльцев, могла знать заранее, какие у них мысли? На другой день, утром, ровно в 5 часов, незнакомцы были уже в трактире. В этот раз они явились с портфелями, книгами и с какими-то футлярами странной формы. В их речах и движениях были заметны волнение и спешка. Он, то есть не иностранец, сказал: «С северо-запада идет туча, как бы она нам не помешала». Выпив стакан чаю, он позвал хозяина и приказал им поставить около трактира на площади стол и 2 стула. Хозяин, человек необразованный, хотя предчувствовал недобрые, но исполнил это приказание. Незнакомцы забрали свои вещи и, выйдя из трактира, сели около стола на стуле. Расселись среди площади при всем народе. Как это глупо! О чем-то говоря между собой, они разложили на столе бумаги, чертежи, черные стекла и какие-то трубки. Когда хозяин несмело подошел к ним и нагнулся к столу, то он, то есть тот, у которого была жемчужина, отстранил его рукой и сказал: «Не суй своего толстого носа куда не следует». Затем он взглянул на часы и, сказав что-то иностранцу, стал смотреть в темные стекла на солнце. Иностранец взял одну из трубок и стал смотреть туда же. Вскоре после этого произошло страшное, доселе невиданное несчастье. Мы все вдруг стали замечать, что небо и земля начали темнеть, как от приближающейся грозы. Когда же иностранец положил трубку и, что-то быстро записав, взял в руки темное стекло, мы услышали, как кто-то крикнул: «Господа, солнце закрывается!» Действительно, что-то черное, очень похожее на сковороду, надвигалось на солнце и заслоняло его от земли. Видя, что уже нет половины солнца, и что все-таки незнакомцы продолжают свои странные действия, некоторые из нас обратились к городовому Власову и сказали ему: «Городовой, что же ты не обращаешь внимания на беспорядок?» Он ответил: «Солнце не в моем участке. Благодаря такой халатности местных властей скоро мы увидели, что исчезло все солнце, наступила ночь, а куда девался день, никому неизвестно. На небе появились звезды. От такого несвоевременного наступления ночи в нашем городе произошли следующие события. Все мы страшно испугались и пришли в смятение. Не зная, что делать, мы в ужасе бегали по площади и, толкая друг друга, кричали: „Городовой, городовой!“ Коровы, быки и лошади — в это время у нас была скотская ярмарка — задрав хвосты и

0: Ревя в страхе, носились по городу, пугая жителей. Собаки выли, клопы в трактирных номерах, вообразив, что настала ночь, вылезли из щелей и принялись отчаянно жалить спящих. Диакон Фантасмагорский, который в это время вез к себе из огорода огурцы, ужаснувшись, выскочил из телеги и спрятался под мост, а его лошадь въехала с телегой в чужой двор, где огурцы были съедены свиньями. Акцизный Листецов, ночевавший не дома, а у соседки, в интересах правосудия мы не можем скрыть эту подробность, выскочив на улицу в одном нижнем белье и вбежав в толпу, закричал диким голосом: «Спасайся, кто может!» Многие дамы, разбуженные шумом, выскочили на улицу, не надев даже башмаков. Произошло еще много такого, что мы решимся рассказать только при закрытых дверях. Не испугались и сохранили присутствие духа одни только пожарные, которые в это время крепко спали, что мы и спешим удостоверить. Все это произошло 7 августа утром.
1: Незнакомцы же, напакостивши таким образом, уложили свои бумаги в портфель, показалось вновь, сели в коляску и укатили неизвестно куда. Кто они? Мы до сих пор не знаем. Сообщаем их приметы. Он, то есть тот, у которого была булавка с жемчужиной, рост средний, лицо чистое, подбородок умеренный, на лбу морщины. Иностранец, рост средний, телосложение полное, лицо бритое, чистое, подбородок умеренный, издали похож на помещика Карасевича, близорук. Почему и носит очки. Не австрийский ли это шпион?
2: Радио «Благовестие». В Москве полночь.
3: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой коружке

верно, не загнемся, не заржавеют в ножнах скрытые клинки. И мы когда-нибудь, куда-нибудь вернемся и станем снова с вами просто мужики. А все кончается.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удастся.

0: молодею, я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна здоровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.
1: Радио «Благовестие».

хандра все любит, а любовь всегда хандрит. А любовь всегда хандрит.

казалось бы, ну что скучать, всего 7 дней разлуки. А вот скучается, хоть волком бой. Посуды кухонной гора, все не доходит руки.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

врагов.

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги.

горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли.

С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка,

уходишь счастливо, приходишь, привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

Уходишь счастливо, приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянуло до посадочных огней, то взлет, то посадка,

0: приходишь счастливо, приходишь – привет.
1: Слушайте радио «Благовестие» в сети интернет на сайте www.radiodefisblagovestie.ru.

0: что, к сожалению, Бенни для вас пока что нет.
1: Тогда корнет решил жениться и взять в приданое миллион.
2: Ого.
1: Пардон. Нашел в провинции невесту, и под венец помчался он. И вот, когда от вожделения уже кружилась голова, не то с небес,
2: не то поближе,
1: да-да, раздались

0: Дело в том, что у невесты приданого в помине нет.
1: Тогда корнет бежать решился.
2: Из-под венца какой скандал.
1: На остановку дилижансов он в черном фраке прибежал.